0: пора рассказать о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сокалинском, Поронайске, Охотском без осадков и максимальная температура плюс 24 градуса. В Ногликах аж плюс 28 и без осадков. Красногорск, Макаров, Долинск, Корсаков, Анива без осадков и температура днем. Красногорск 21, в Макарове 14, Долинск плюс 18. Корсаков и Анива тоже осадков не ждут и плюс 25. В Малокуринском и Южнокуринске плюс 20, без осадков. Южно-Сахалинск без осадков и днем воздух прогреется до плюс 24 градусов. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
6: А что ты везешь родственникам в подарок?
7: Рыбу и красную икру?
6: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас!
8: А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
9: Если вы ждали знак, чтобы обновить гардероб, вот он! С 24 июля по 3 августа во всех магазинах «Винтаж» ликвидация весенне-летней коллекции. Актуальные вещи, стильные сочетания и цены, которые приятно удивляют. «Винтаж». Лето продолжается. Распродажа начинается. Мегаберезка и столица – второй этаж. Сити Молл – третий этаж. Напротив кинотеатра.
10: Слышишь эти звуки? Это рушится жизнь человека под тяжестью алкогольной зависимости. Не допусти этого. Остановить зависимость можно уже сейчас. Обратись за профессиональной помощью по телефону доверия областного наркологического диспансера 760-831.
11: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишения.

0: лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие друзья, оказаться в долговой яме не пожелаешь никому. Это не только финансовые трудности, но и колоссальное психологическое давление. Звонки коллекторов, угрозы, начисление штрафов. В этой ситуации человек хватается за любую соломинку. Потом появляются антиколлекторы, или, как они себя любят называть, раздолжнители. В общем, разбираемся, кто есть кто. У нас в студии Анна Матвейкина, представитель отделения Банка России по Сахалинской области. Доброе утро.
2: Привет, Денис.
1: Ну что, давай разбираться, потому что слова многие мы слышали, некоторые имели дело, и вообще все подробности и все правильные ответы. Кто такие коллекторы? Зачем они нужны?
2: Ну, коллектор — это такой профессиональный взыскатель, то есть банки или МФО, это микрофинансовые организации, они могут привлекать их, когда заемщик перестает вносить обязательные платежи, то есть не обязаны, не всегда это делают, просто могут. И вот есть два сценария, например, когда коллектор действует как посредник, он просто напоминает о долге от имени кредитора, говорит: здравствуйте, я от такого-то имени, и вот, пожалуйста, верните деньги банку. Или, например, другая ситуация, когда коллектор выкупает этот долг полностью у кредитора, и тогда уже в своих интересах он действует и взыскивает деньги.
1: Потому что
2: еще
1: свой интерес.
2: Это же его деньги уже теперь, конечно. Вот, поэтому коллекторы обязаны работать в правовом поле, это понятно, и они не имеют права запугивать человека. То есть их работа — информировать, а все, что сверх, регулируется законодательством.
1: А вот если коллекторы выходят на сцену, это значит, что просрочка состоялась? Вообще, какой момент, когда он появляется в жизни? Это всегда одинаковое после чего-то? Вот какой-то триггер есть?
2: Нет, сначала с должником работает банк, ну или микрофинансовая организация. И вот в этот период как раз надо постараться договориться с кредитором до передачи дела коллекторам. Ну, то есть идеально вообще будет не доводить ситуацию до появления в вашей жизни коллекторов, в принципе. Если такая возможность есть, надо сразу, если позвонили, как-то договариваться. Ну, например, если человек понимает, да, что он не может нести платеж, что по рассрочке, конечно, ждать не надо, надо сразу связаться с кредитором и сказать, что так и так, такая-то ситуация, я был в отпуске, не рассчитал, там, или заболел, мало ли что, мы все люди, да. А кредитор, конечно, не обязан идти на уступки, но часто соглашается и переносит вот эту вот дату обязательного платежа, поэтому, собственно, честный диалог на ранней стадии просрочки, он зачастую может спасти ситуацию.
1: А вот если говорили и не договорились, рассмотрим ситуацию, когда все-таки неприятное случилось, и коллекторы уже звонят, что нужно знать сахалинцам, чтобы подойти к этой ситуации? Ну, хотя бы минимально подготовленными.
2: Поняла. Ну, когда кредитор передает долг коллекторам, он обязан уведомить об этом в течение 5 рабочих дней. То есть, если решение принято, банк звонит тебе и говорит: окей, я с тобой не смог договориться, теперь тебе будут звонить коллекторы. Примерно так. Вот с этого момента общение происходит только, собственно, со взыскателем, с этим коллектором. И важно знать, что кредитор не может привлечь сразу несколько агентств. То есть, такого не может быть. Вот он выбирает одного, и он работает.
1: Хорошо, а что говорит коллектор, когда звонит в первый раз? Есть какие-то ключевые, чтобы распознать вообще это?
2: 100% это регулируется законом, то есть если коллектор позвонил или говорит: алло, здравствуйте, я коллектор, нужно немножко остановиться, взять ручечку, бумажку и записать очень важные вещи. Это фамилия, имя, отчество его, или если это звонит робот, такое тоже бывает, то его идентификационный код. А потом обязательно нужно записать название этого коллекторского агентства, реквизиты этого кредитора, собственно, который привлек, да, мало ли, сколько кредитов у тебя, может, 5, а коллектор только вот по одному из них, условно, да, и точную сумму долга и отдельно размер процентов. Вот эти данные, они нужны для того, чтобы потом проверить легитимность этого звонка и в случае чего подать, допустим, жалобу, если коллектор нарушит правила в дальнейшем общении.
1: А вот чтобы проверить, я все записал, у меня есть все данные, что я делаю дальше, чтобы его проверить?
2: Конечно, да, нужно открыть сайт Федеральной службы судебных приставов, у них есть там реестр этих коллекторов. Все прозрачно. То есть коллекторская компания должна находиться в этом реестре. Все, у нее должна быть действующая аккредитация. Вы вводите, если записали на листик и не забыли это название, посмотрели, проверили, все есть. Действительно, если нет...
1: А вот у меня такой вопрос. А вот какой-нибудь, который не настоящий коллектор, также зайдет, все прочитает и скажет: я вот тот, который там записан. Вы проверили, и он тоже там есть. А как вот распознать, что он все-таки не на том же сайте все подсмотрел?
2: Хороший вопрос. Мы сейчас чуть попозже еще можем проговорить про то, какие коллекторы делают ухищрения и как с ними бороться. Например, куда подавать жалобы. Есть варианты.
1: Ага, хорошо. А вот есть какие-то четкие правила игры, что коллекторам можно, а что не-не?
2: Да, есть федеральный закон, но он регламентирует, собственно, поведение этих коллекторов. То есть любое давление, вот если вам показалось, что на вас давят, это признак нарушения. Коллекторам разрешено звонить с 8 утра до 10 вечера по будням.
1: А есть ли разница во времени? Они же не всегда...
2: Должны учитывать разницу во времени, 100%. Я поняла твой вопрос. Если, например, с Сахалина
1: привлекли... Без 5-8.
2: Да.
1: Так, через 5 минут перезвоните, пока нельзя.
2: Ну, например, нормальный диалог, да. Но не чаще одного раза в день они могут звонить всего лишь вот в это время. Только 2 раза в неделю и всего в общей сумме 8 раз в месяц. Они могут прислать сообщение. Все то же самое, только в 2 раза больше. То есть в 2 раза в день они могут присылать там смс-ку, 4 раза в день, в неделю или 16 раз в месяц. И могут даже лично встречаться, но это происходит, должно происходить не чаще одного раза в неделю.
1: Хорошо, вот если коллектор перешел те самые границы, превысил вот эти все планки, что, куда обращаться, если права нарушены?
2: Безусловно, молчать не нужно, вот о чем мы и говорим, да, что делать, если. То есть, если кредитор не позвонил и ничего не сказал вам о том, что коллектор будет сейчас с вами работать с этого дня, в общем-то, вам нужно пожаловаться в Роспотребнадзор. Бывает такое, что коллектор нарушает правила общения, то есть, собственно, звонит ночью или говорит, я сейчас там вам что-нибудь такое, да, жалоба, пожалуйста, судебным приставам. Если он разгласил персональные данные, а как это может быть? А он может, например, на своем, не знаю, в соцсети повесить фотографию, написать, что это такой-сякой, должен столько-то, то, ну, мало ли, да, для маленького городка это запросто такое. Нет, так делать нельзя. Это жалоба в Роскомнадзор. Если угрожает жизнью, здоровью, понятно, что здесь в полицию, в прокуратуру надо жаловаться. А бывает такое, что вот как раз-таки агентства нет в этом реестре, черные коллекторы, это заявление в полицию. То есть люди, вот как ты сказал, посмотрели, увидели название, там, рога и копыта, условно. Да, представились, сказали, что это вот мы, но по ходу работы ты понимаешь, что что-то не срастается, то есть, ну, все, жалоба в
1: перебор,
2: полицию, перебор, да.
1: Хорошо, а есть ситуации, когда все-таки можно спрыгнуть временно хотя бы и долг не платить?
2: Да, безусловно, есть 2 случая, когда коллекторы не имеют права беспокоить должника. Обязанность платить в это время приостанавливается. Это, например, первое, самозапрет на кредиты. Мы знаем, что появилась такая возможность у всех, бесплатная кнопка, ты ставишь самозапрет, с этого дня ты не можешь ничего брать.
1: Я поставил, да.
2: Молодец, умничка. И снять его тоже можно, но там будет
1: 3 дня, да,
2: да, период охлаждения, чтобы ты подумал, мало ли, может, на тебя давят. Вот, если человек, собственно, поставил этот самозапрет, а банк или там микрофинансовая организация проигнорировали это и выдали деньги, ну, не посмотрели, я не знаю, программа у них зависла, то граждан они имеют право не платить. Вот, это первый случай. Второй случай – это мошенничество. То есть, когда из-за нарушения правил безопасности самого банка деньги ушли мошенникам. То есть, ты ничего не делал, спал вообще, карту там не дискредитировал, да, данные не называл, а как-то оно там само случилось, и в полицию заявление, и, собственно, требования никакие не могут быть, и прекращаются еще до вердикта суда, если даже дело дошло. И мы еще, знаешь, чтобы не сказали, а коллекторы что еще не могут делать-то? Они у нас не имеют права беспокоит людей, которые находятся на стационарном лечении, например, да, то есть человек заболел, и в этот момент он в больнице, нет, не могут. Если человек признан недееспособным или является, допустим, инвалидом первой группы, ну вот в таких случаях нужно просто предоставить справку, но, конечно, долг никуда не денется.
1: Ну вот, а есть такие люди, которые вообще боятся разговаривать по телефону, ну, например, а он звонит и звонит, и вообще можно как-то отказаться от общения с коллекторами?
2: Да, у человека есть такое право официально запретить коллекторам звонить ему. Ну, вот мы говорили, что можно и, конечно, и смс-очками общаться, допустим, если так удобно. Но если совсем не хочется ни с кем переписываться, то это можно сделать, но не ранее, чем через 4 месяца вот с даты первой просрочки. Да, и можно отправить заявление об отказе просто через нотариуса или там лично, может быть, заказным письмом с уведомлением, каким-то официальным образом, чтобы все, значит, зарегистрировалось. Но понимаешь, какое дело, отказ от общения – это палка о двух концах. Если человек перестает выходить на связь, кредитор практически гарантированно будет подавать в суд на такого человека. И если суд встанет на сторону кредитора, в общем-то, в дело тогда вступят судебные приставы, а с ними договориться уже не получится. Они будут иметь право и арестовать счета, и описывать имущество. Там все гораздо быстрее происходит.
1: Хорошо, коллекторы, теперь понятно. Есть еще одно новое слово в моем лексиконе, появилось только сегодня. Раздолжнители.
2: Можно с утра на эфире тренироваться.
1: Раздолжнители, раздолжнители. Раздолжнил. Раздолго.
2: Раздолго. Да, есть такие ребята, раздолженители, или еще их называют антиколлекторы. То есть, когда коллекторы уже устали звонить, ты устал от них, тебе звонят раздолженители. И ты такой, господи, вот мое спасение. Да, есть такие ребята, они обещают буквально за пару дней все решить, переговоры взять на себя и, может, даже выкупить долг. Но на самом деле есть подвох в этом.
1: Ну, зачем им бесплатно все это делать, да? Они же все равно потребуют чего-то.
2: Конечно, это все бизнес, естественно, никто бесплатно ничего никому помогать не будет, но такое вот дело, у нас есть проблемные долги в стране, и есть такая цифра, она вроде как кажется не очень большой, но на самом деле она существенная, 9% от общего портфеля всех займов – это проблемные долги, mm-hmm. это много. И вот стоит платить, не стоит, вопрос интересный, с учетом того, что у человека и так уже есть финансовые проблемы. То есть у него и так уже есть долги, они висят, а вот раздолжнители работают по принципу комиссии. То есть чем выше долг у человека, тем выше проценты за работу с раздолжнителями. Если есть вот так проблема, то есть готов ли взять человек еще на себя какие-то обязательства?
1: А не проще ли вернуть то, что ты просто должен, чем то же самое еще и с процентами?
2: Вот.
1: В чем тогда подвох? Зачем впутывать еще одного, который с этого кормится?
2: Это большой вопрос к тем, кто к ним обращается. Дело в том, что кредиторам проще пойти на отсрочку, мы уже понимаем, да, предложить реструктуризацию с ними, даже если, то есть, уже случился этот долг, и так это можно сделать. Но если договориться не удалось, допустим, а денег на погашение нет, не предвидится, крайне легальный выход есть такой — банкротство, о нем уже много говорят, действительно, банкротство может оформить через суд человек с привлечением финансового управляющего, либо просто самому обратиться в МФЦ. И самое, что интересно, это бесплатно. То есть люди могут сами себе помочь. Но
1: ну, наверняка же есть тоже какие-то, что вот ты обанкротился, значит, ты в чем-то будешь ограничен. Ну,
2: да, 100%, конечно, там есть потом...
1: Это не так, потом... все, я списал все долги и хожу счастливый и свободный.
2: 100%, там потом ты не можешь взять кредит в течение 5 лет, и там очень много ограничений. Это очень неприятная процедура, но не лучше, чем после коллекторов еще и раздолжителям денег заплатить.
1: Хорошо, а вот реклама пестрит заголовками: спишем все долги, без потери имущества, доходов. Насколько это вообще законно, да, да, реально, да. Ну, они же, ну, не то, что прям много, обманывают, много. Но вот...
2: Да, я скажу сразу, знаешь, Денис, такие обещания — это, собственно, прямое нарушение закона. Реклама банкротства без последствий запрещена в России. То есть сейчас те, кто не хочет нарушать закон, они подписывают внизу, что банкротство влечет за собой. Раньше такого не было, вот их ограничили, теперь они обязательно подписывают, что же это за банкротство такое замечательное. Это легальный, да, способ списать долги, мы уже сказали, и начать жизнь с чистого листа. Но у этой процедуры, собственно, тяжелые последствия. Вот мы сказали с тобой про 5 лет, да, что мы не можем взять ни один серьезный кредит или заем. Кроме этого, бывает такое, что не все долги списываются и не все имущество сохраняется. Если кто-то, ну, говорит, например, вам обратное и рисует какую-то радужную картинку некой льготной государственной программы, немедленно надо прекращать общение. Более того, после таких специалистов стоит еще и жаловаться в ФАС, то есть, ну, Федеральную антимонопольную службу, потому что, ну, что-то не договаривают ребята.
1: Ну, могут еще также предложить схему, что: а давайте вот ты небольшую часть долга заплатишь, а остальное тебе простят. Вот все заманчиво, но подвох же точно есть.
2: Все верно. Чаще всего деньги, которые банк, ну, или микрокредитная компания передает в виде кредита человеку, это долг самого банка перед вкладчиками. Ну, так работает банковская система. Может ли банк взять у вас, скажем, 10 рублей из 100 и остальное простить? Наверное, нет. Бывает так, что банк должен, ну, точнее, банк должен откуда-то эти деньги, собственно, взять, 90 оставшихся, да, которые якобы должен простить, чтобы вернуть остальным вкладчикам. Поэтому обычно такие схемы заканчиваются одним: раздолжнитель берет деньги, ведет или не ведет, что часто бывает, работу, но за это время штрафы и пени продолжают капать, что самое неприятное. В результате деньги вы отдали, проблему не решили. Решить проблему, в общем-то, висящего кредита может только факт закрытия кредитного договора. Это надо понимать, что никакие дяди Васи из какой-нибудь крутой компании не решат эту проблему, пока там не будет 0-0-0-0-0-0 в вашем долге и не будет закрыт кредитный договор.
1: Хорошо, ну, кто-то думает, сейчас юриста найму, он все расскажет, покажет и все решит. Так бывает?
2: Простая доверенность, дающая право общаться с коллектором, не защитит, собственно, от роста долга там, или бездействия посредников. В договоре, конечно же, должны быть четко прописаны по пунктам конкретные функции, которые берет на себя вот тот самый антиколлектор, уж если вы с ним стали работать. То есть конкретно прям, что именно он обязан сделать. Добиться реструктуризации, может быть, или снизить процентную ставку, договориться о списании пени. То есть самое важное – это механизм его ответственности и порядок отчетности. Вот прописано 10 пунктов, и должно быть прописано, что там он раз в месяц рассказывает: вот я пошел, я сделал, посмотрите, какой результат. То есть только так. Он должен предоставлять отчеты о каждом пункте, копии писем, что он кому-то пишет, а не просто говорить: да, я тут пошел, что-то сделал. Так можно кормить завтраками долго очень.
1: А вообще, как отличить звонок от реального банка или звонок от мошенников? Потому что там предложение рефинансирования, снизить платежи, вот это все часто возникает?
2: Действительно, рефинансирование – это работающий инструмент. Банки могут предлагать объединять все кредиты в один, например, с меньшей ставкой. Но здесь есть железное правило. Заниматься таким рефинансированием имеют право исключительно кредитные организации. То есть мы говорим банки. Угу. Банки могут это делать. Поэтому при таких предложениях обязательно нужно проверять, с кем сотрудничаете. Опять же, через реестр, только уже на сайте Центрального банка есть реестр кредитных организаций. И нужно понимать, с кем вы разговариваете. Не надо соглашаться на первое предложение и бежать спасаться к мошенникам, допустим, если это позвонили они.
1: Хорошо, а куда бежать спасаться? Какой главный совет тем, кто тонет в долгах и не знает, куда идти, что делать?
2: Ох, надо как-то взяться за ум и не искать волшебных таблеток. Нужно начать с диалога с кредиторами. Это бесплатно. Это самое первое, что должен сделать человек. Нужно изучить законное банкротство, в конце концов, через МФЦ. Есть очень много информации. Если подходит человек под условия, то, пожалуйста, бесплатно. МФЦ у нас в каждом крупном городе есть, это можно сделать. И всегда нужно, конечно, проверять документы, читать договоры до подписи, мы всегда об этом говорим. У человека есть целых 5 дней, чтобы почитать дома спокойно договор и никуда не вляпаться в какие-то безумные проценты, поэтому финансовая безопасность, собственно, в руках нас самих.
1: Ну что, у нас состоялся максимально актуальный разговор. Напомню, что у нас сегодня в гостях была Анна Матвейкина, представитель отделения Банка России по Сахалинской области. Узнали про коллекторов, узнали про задолжителей. Надеюсь, жить стало проще и финансово безопаснее. Спасибо большое за беседу. До встречи в эфире.
2: Спасибо.
0: Актуальный разговор на радио АСТВ.

0: Врагам назло. Бервольф, Валькирия на волне. Радио СТВ. Островное время ровно полдень. И добро пожаловать в новый час с новыми событиями.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Дарья Пишунова. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Знаки ГТО торжественно вручили жителям островной столицы. Восьмой созыв Госдумы завершил свою работу. Новая гостиница на 30 номеров откроется в Ахе уже этой осенью. Еще 60 южносахалинцев получили знаки отличия ГТО. С начала года к выполнению комплекса приступили больше 1800 жителей островной столицы. Большая часть горожан успешно прошла испытания. Возраст участников самый разный. Среди награжденных на этот раз было много школьников. А Егор Миняйлов, ученик 32-й школы, например, дважды был отмечен знаком ГТО. Информацию о сдаче нормативов и спортивных мероприятиях, которые проходят в областном центре, можно найти в социальных сетях на канале «Мой спортивный Южный». Бывший тренер баскетбольного клуба «Сахалин» разбился на квадроцикле в Приморье. Техника врезалась в дамбу и налетела на камни во Владивостоке в ночь на 28 июля. Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. За рулем находился Эдуард Сандлер. Напомню, он руководил профессиональным спортивным клубом «Сахалин» и был главным тренером баскетбольной команды в сезоне 2015-2016 годов. Затем летом 2018 года он стал главным тренером клуба «Восток-65». На посту он пробыл 2 года, а затем вернулся в Приморье. Осенью в Ахе откроет двери обновленная гостиница в здании бывшей «Сахалин-сферы» на улице Дзержинского, 23А. В пятиэтажном здании, построенном под общежитие, сейчас идет капитальный ремонт.

0: Денис Федосеев.
1: Новость шоу-бизнеса или просто бизнеса?
2: Никита Джигурда
1: отсудил у продавцов 100 тысяч рублей за маски со своим лицом. Два продавца на маркетплейсе торговали картонными масками и балаклавами с изображением артиста
2: без его разрешения.
1: Ну, голос у него такой, да. Пытаясь скопировать, ничего не получается. Суд встал на сторону Джигурды и взыскал с каждого продавца по 100 тысяч рублей. С самого маркетплейса он хотел получить
2: 200 тысяч,
1: но ему отказали. Ну, в общем, по стольнику и так пойдет. Далее НЛО «Танцы».

0: Хорошую погоду заказывали. Завтра везде без осадков. Прям везде, без исключения. Все города вещания будут чувствовать себя защищенными и обогретыми. А давайте по порядку. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе плюс 25, в Дымовском 27, Смирных до 25 градусов, Углегорск плюс 22, Тамария Чеков по 23 с плюсом. Холмско-Невельск тоже дружно, плюс 22, а в Северо-Курильске 13 градусов, в Курильске до 23 тепла. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 10, плюс 12, днем потеплеет до плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и карапуз. Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Федосеев.
1: Ну что, дорогие друзья, отличный прогноз на день завтрашний. Ну, всегда бы так было в выходные, да? Мы были только счастливы. Везде без осадков и 20 с хорошим плюсом. Ну, кому-то не очень с хорошим плюсом, у кого-то плюс 13. Ну и такое тоже бывает. Регион у нас большой, но дружный. Поэтому всем, кто сейчас на обеде, всем приятного аппетита. Неважно, где вы. В Северокурильске, в Макарове, в Аниве, в Тымовском, в Смирных, в Углегорске или прям в Ахе. Всем большой привет от нашей радиостанции.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Какая погода ждет нас завтра в среду. Итак, спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1, на переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rpp.ru, во всех ниже перечисленных населенных пунктах завтра без осадков. В Александровске, Сахалинском и Ногликах днем плюс 21. В Поронайске и Макарове до 20 тепла, Красногорск плюс 23. В Долинске 25 градусов, в Охотском до плюс 23. Корсаков, Анива, Малокурильская, Южно-Курильск плюс 20. В Южно-Сахалинске завтра без осадков, ночью плюс 10, плюс 12. Днем до плюс 24 градусов. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Не намордник, а клюв. В Китае превращает домашних собак в уточек. Пока только что с помощью милого намордника, который взорвал соцсети. Благодаря форме клюва даже самый грозный пес выглядит так, как будто вот-вот попросит хлебушка у пруда. Да, есть масса фотографий. Ну, с чем можно сравнить? Знаете, тоже тренд, когда чипсы вставляют в рот, одна губой кверху, вторая губой к низу, и получаются вот такие утиные губища. А вот примерно такая же история, только с собаками. Ну, с таким намордником, я думаю, собаке будет весело себя увидеть в отражении хотя бы раз. Broken Angel, Араш и Хелена в нашем эфире прямо сейчас.

0: Это Weekend на волне радио АСТВ Starboy вместе с группой Daft Punk на островах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Работнику совхоза выплатили более 300 тысяч рублей задолженности по зарплате. Восьмой созыв Госдумы завершил свою работу. Участок улицы Фабричной временно закрыли для движения. Сотруднику акционерного общества совхоз «Заречное» выплатили задолженность по заработной плате после вмешательства Государственной инспекции труда. Проверку провели после информации о нарушении прав работника. Инспекторы установили, что предприятие задержало выплату зарплаты и не начислило компенсацию за просрочку. После проверки работодатель перечислил сотруднику более 300 тысяч рублей. Кроме того, организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства. Государственная дума 8-го созыва завершила свою работу. Основные итоги парламентской пятилетки подвел депутат от Сахалинской области, член Комитета по обороне Георгий Карлов. По его словам, приоритетное направление сегодня – защита суверенитета России и достижение победы в специальной военной операции. Каждая принятая инициатива способствует укреплению обороноспособности и безопасности страны. По сравнению с прошлым созывом выросла доля закомов прямого действия, составив 67%. Всего за время действия 8-го созыва приняли 1147 законов в сфере здравоохранения, миграции, образования, материнства и детства, а также безопасности. Георгий Карлов также отметил, что до времени формирования состава Госдумы 9-го созыва он является действующим депутатом и продолжит исполнять свои обязанности, вести личные приемы и встречаться с сахалинцами. В селе Быков Долинского района произошел пожар в гараже, расположенном в лесном массиве на улице Горняцкой. Пожарные прибыли на место через 8 минут после сообщения. К этому времени огонь охватил около 8 квадратных метров.

0: домашними животными,
1: их автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: Реклама.
1: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом» – программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: «Двигай летом, не сиди дома».
1: Разбитая ваза – это интересное происшествие. Срочно идем восстанавливать. На мастер-классе «Осколки древней вазы» дети и взрослые узнают, как работают музейные реставраторы, почему важно сохранить исторические находки и попробуют восстановить древний сосуд из отдельных фрагментов самостоятельно. В игровой форме участники познакомятся с секретами профессии реставратор и создадут свой музейный экспонат. Сахалинский областной художественный музей. Мастер-классы проходят все лето, по вторникам и воскресеньям.
0: Сделай лето громче!
1: Сможете ли вы узнать любимую песню с первых секунд или продолжить хит, если музыка вдруг остановилась? Есть шанс это проверить. Дом культуры Синегорье приглашает на музыкальную викторину «Мой кумир». Участников ждут веселые раунды, где нужно угадывать исполнителей, вспоминать популярные хиты, искать музыкальные связи и с чувством подпевать любимым песням. Это хороший повод проверить свою память, посоревноваться с друзьями и просто зарядиться хорошим настроением. Встречи проходят по предварительной записи. Справки по телефону +7 962 136 94 42.
0: Двигай летом! Лето само себя не проведет.
1: Сахалин зовет всех и каждого, кто любит многофункциональные интерактивные площадки, на фестиваль. Каждый четверг город превращается в большое творческое пространство фестиваля «Городская симфония». Гостей ждут музыка, арт-зоны, работы сахалинских художников и сувенирный маркет. Все желающие могут посетить мастер-классы. На фестивале также есть интерактивы для детей. Особенная атмосфера на площадке проекта «Поющий музей», а также в молодежном пространстве «Движок». Обязательно будет что-то интересное. Сахалинский областной краеведческий музей, фестиваль «Городская симфония» каждый четверг. Подробности на сайте kultsakhalin.ru. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Матранг и его «Медуза», а мы поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордрик» и «Мобил Сервис» – все в одном месте. Буркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в городах вещания по Сахалину и Курилам без осадков, Александр, Сахалинский и Ноглики плюс 21, в Поронайске и Макарове до 20 градусов, в Красногорск 23, в Долинске плюс 25, в Охотском до 23, Корсаков, Анива, Малокурильская, Южно-Курильск везде плюс 20. В Южно-Сахалинске завтра без осадков, ночью плюс 10, плюс 12, днем потеплеет до плюс 24. Ветер южный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама. Мама, папа, нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: В «Матрешке» с 23 июля по 5 августа. Творог «Польза» 5%, 259,95 за 300 грамм. Ананас «Тайский мини» 478,95 за 500 грамм.
4: С «Матрешкой» выгода всегда.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
9: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Поронайске 5-44-77.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
10: Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьник».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: на поп. Мне это нравится, я не беспокоюсь. Давайте тоже не будем беспокоиться и напомним всем водителям, что с 1 августа на Сахалине в штатном режиме заработают новые дорожные камеры. Комплексами фото-видеофиксация оснастили аварийно-опасные участки автодорог в Яблочном рядом с пляжем Садовники, в селе Троицком вблизи детского сада Радуга, в Корсакове на перекрестке улиц Комсомольской и Краснофлотской, где находится школа номер 1 и сквер Ваканай, и в Южно-Сахалинске. Новый комплекс установлен в районе магазина «Генерал» и строящейся поликлиники в Хомутово. Они будут фиксировать превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, не предоставление преимущества пешеходу, а также непристегнутые ремни безопасности, выключенные фары и иные правонарушения. С полным перечнем мест установки дорожных камер, а также маршрутами дорожного патруля можно ознакомиться на сайте Госавтоинспекции.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
5: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра...

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно за мной.

0: Ну, go так go. Chemical Brothers, перечить не будем. Идем в новый час. На островах уже 15.00. Самое время узнать о новом.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедуры ЭКУ, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске продолжают ремонт дворов на улице Пограничной. Углегорская ветеринарная станция получила современный аппарат УЗИ. Чемпион России провел мастер-классы для сахалинских фехтовальщиков. Ветеринарная станция Углегорска получила новое диагностическое оборудование. Теперь владельцам домашних животных не придется ездить в Южно-Сахалинск для проведения ультразвуковых исследований. В учреждение поступил портативный аппарат УЗИ, который позволяет обследовать внутренние органы животных, выявлять заболевания на ранних стадиях и контролировать течение беременности. Устройство работает от аккумулятора, поэтому специалисты смогут использовать его не только в клинике, но и во время выездов на дом или на фермы. Кроме того, в ветстанции уже работают анализаторы крови и оборудование для наблюдения за состоянием пациентов. Теперь полный цикл диагностики доступен непосредственно в Углегорском районе. В Южно-Сахалинске завершается благоустройство дворов возле домов номер 50, 50А и 52 по улице Пограничной. Ранее здесь заменили сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения, после чего приступили к благоустройству территории. Сейчас примерно на 90% уложены новые асфальтовые покрытия и тротуары, завершено озеленение. Дополнительно обустроили пешеходную дорожку с восточной стороны двора. До 1 сентября здесь также установят скамейки, освещение и оборудуют площадку для сушки белья. В Южно-Сахалинске мастер-классы для спортсменов и тренеров провел действующий чемпион России по фехтованию Оскар Хамзин. Занятия прошли в Центре единоборств. Участниками стали почти 50 воспитанников спортивной школы. Во время тренировок спортсмены совершенствовали технику владения рапирой, разбирали новые приемы и проводили учебные поединки. По словам организаторов, особое внимание уделили повышению квалификации тренеров. В Воскресеновке в Тымовском районе появилась новая достопримечательность. Простая, но в то же время необычная. Местный житель складывает дрова особым стилем, формируя красивые поленницы. Люди стекаются в село, чтобы сделать креативные снимки. Как рассказал очевидица, автор шедевров уже много лет творчески подходит к обыденному деревенскому делу. Долгое время арт-объектов из дров не появлялось, а в этом году мужчина создал сразу три. Волонтеры Италии обнаружили гнездо, оказавшееся под угрозой после сильного ветра. Птенцов вместе с родителями аккуратно перенесли в безопасное место, где птицы продолжили выращивать потомство. Орнитологи отмечают, что семья быстро освоилась и чувствует себя хорошо. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 23 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра

Сабрина Карпентер на волне радио СТВ. Надеюсь, вторая смена сегодня для вас была такая же бодрящая и освежающая, как чашечка эспрессо. С вами был ведущий Денис Федосеев. Далее эфирную эстафету подхватывает Наташа Стрельцова. Прошу любить и жаловать. А далее слушаем Валема.

0: дорогие друзья, самые харизматичные ведущие уже в эфире Первого областного, и мы с вами бодро заканчиваем этот музыкальный час и спешим переместиться в новый на Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей в студии Полина Кобелева.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Бывший директор баскетбольного клуба «Сахалин» Эдуард Сандлер погиб в Приморье. Штурм полицейского поста Хандасова создадут на Сахалине. Сахалинские судебные приставы подвели итоги первого полугодия. В Смирнуховском районе 8 августа проведут военно-историческую реконструкцию штурма полицейского поста Хандаса. Это один из ключевых эпизодов Южно-Сахалинской наступательной операции 11-12 августа 1945 года. Именно здесь советские войска встретили первое серьезное сопротивление противника на пути к освобождению Южного Сахалина. В этом году реконструкция пройдет в 7-й раз и соберет более 60 участников из 10 регионов России. Мероприятие состоится на территории музея военной реконструкции. Южно-Сахалинская наступательная операция в селе Рощино. Начало в 12.00, вход свободный. Государственная дума 8-го созыва завершила свою работу. Основные итоги парламентской пятилетки подвел депутат от Сахалинской области, член комитета по обороне Георгий Карлов. По его словам, приоритетные направления сегодня – защита суверенитета России и достижение победы в специальной военной операции. Каждая принятая инициатива способствует укреплению обороноспособности и безопасности страны. По сравнению с прошлым созывом выросла доля законов прямого действия, составив 67%. Всего за время действия 8-го созыва приняли 1147 законов в сфере здравоохранения, миграции, образования, материнства и детства, а также безопасности. Георгий Карлов также отметил, что до времени формирования состава Госдумы 9-го созыва он является действующим депутатом и продолжит исполнять свои обязанности, вести личные приемы и встречаться с сахалинцами. Бывший директор баскетбольного клуба «Сахалин» Эдуард Сандлер погиб в Приморье. По данным экстренных служб, ночью 28 июля во Владивостоке гидроцикл, которым он управлял, врезался в дамбу и камни. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Эдуард Сандлер ранее руководил баскетбольным клубом «Сахалин». В 2016 году суд признал его виновным по делу о хищении бюджетных средств и назначил 2 года лишения свободы. Позже он был освобожден условно-досрочно. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты. Сахалинские судебные приставы подвели итоги первого полугодия. За этот период взыскали 3 миллиарда рублей, что на 250 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одним из самых действенных инструментов давления на неплательщиков стали ограничения. За полгода вынесли более 20 тысяч постановлений о временном запрете на выезд за рубеж. Еще 798 жителей региона лишились права управлять транспортными средствами. Эта мера помогла взыскать 79 миллионов рублей. Особое внимание уделяли защите прав детей. Сумма взысканных алиментов в пользу несовершеннолетних превысила 360 миллионов рублей. В отношении злостных неплательщиков возбуждено 116 уголовных дел. В одной из художественных галерей Японии представили необычную экспозицию. Полотна появились благодаря отпечаткам лап домашних кошек, а часть вырученных средств направят приютам для бездомных животных. Выставка уже привлекла большое количество посетителей. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 23 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Маша Стрельцова.
1: Всем привет, дорогие друзья, и снова здравствуйте, Наташа Стрельцова у микрофона Первого областного радио. Рада приветствовать всех и каждого, друзья, в нашем эфире. У нас самая главная, самая лучшая, самая яркая музыкальная подборка для вас заготовлена. Сегодня у нас вторник, какое число? 28 июля на календаре. Кстати, если вы вдруг забыли, какая дата на календаре, значит, наверняка и, скорее всего, вы находитесь в отпуске. А за тех, кто сегодня находится в отпуске, я искренне очень рада, потому что за окном совершенно прекрасная погода, так и хочется пойти куда-нибудь гулять, загорать, дышать свежим воздухом, в общем, наслаждаться этим летом на полную катушку. Вам, друзья, кто отдыхает, прекрасного отдыха желаем, а тем, кто на работе, тоже спешим напомнить, чтобы вы сохраняли вот это позитивное настроение внутри себя, потому что лето для вас, оно тоже никуда не девается, и, несомненно, после работы им можно наслаждаться, и, в принципе, прекрасная солнечная погода, на мой взгляд, это уже хороший повод для того, чтобы сегодня улыбнуться хотя бы раз. Так что, друзья, если сегодня еще не улыбались, поймали вдруг себя на мысли, срочно это исправляйте. Прямо сейчас давайте улыбнемся все вместе и послушаем мою Мишель и ее хит «Пташка».
2: Лети!

Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Очаровательная Селена Гомес в эфире Первого областного. Дорогие друзья, продолжим заряжать вас главными музыкальными хитами совсем скоро, а прямо сейчас расскажу вам о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех ниже перечисленных городах ожидается замечательная погода без осадков. В Ахе плюс 25, в Тымовском воздух прогреется до плюс 27. В Смирных 25 градусов со знаком плюс, в Углегорске обещают до 22 градусов тепла. В Томари, а также в Чехове воздух прогреется до плюс 23, в Невельске и в Хомске тоже будет тепло, 22 градуса на термометрах. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 13, в Курильске плюс 23 градуса. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
4: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
5: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
6: Помнишь, как это было?
4: Да, это бомба.
5: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: В «Матрешке» с 23 июля по 5 августа. Лапша «Шин Рамин», говядина, 109,95 за 120 грамм. Мороженое «Магнат», крем-чиз, соленая карамель, 152,95 за 65 грамм.
12: С «Матрешкой» выгода всегда.
13: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой.
14: tostoil.ru.
15: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
16: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Дорогие друзья, другие новости в эфире Первого областного. Анна Гладырь у нас в студии. Ань, привет, что обсудим сегодня?
2: Ой, ну давайте, девчонки, о нашем поговорим. Потому что есть один очень маленький, но очень важный нюанс, который может испортить всю идиллию отпуска. Это маникюр.
1: Ну, конечно же.
2: Коварные соль, песок только и ждут момента, чтобы устроить бунт на нашей ногтевой палубе. Но не паникуйте, есть и лайфхаки у нас, и советики, которые помогут сохранить красоту ногтей до самого возвращения домой. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Эксперты поделились советами, как не превратить отпускной маникюр в печальную историю. Во-первых, еще до поездки стоит выбрать правильную длину, то есть короткую. Ну или среднюю, если вам короткая слишком. А покрытие уже лучше сделать в нежных тонах. Это наш всеми любимый молочный, полупрозрачный розовый. В общем, любой нюд подходит. Почему? Да потому что по мере отрастания граница у кутикулы будет почти незаметной. Маникюр дольше будет выглядеть опрятно.
1: А знаешь, каким лайфхаком со мной делилась мама? Когда я была маленькой, нужно было пошкрябать ногтями мыло. Ну, это вообще какое-то издевательство.
2: Это перед. Да, перед. Грязными работами.
1: Да, чтобы туда ничего не попало.
2: Но пока профессиональные хитрости у нас. Перед отпуском мастеру важно тщательно запечатать торцы ногтей и проверить, нет ли отслоек. Ну а сам маникюр лучше сделать за 1-2 дня до вылета. Так покрытие уже успеет стабилизироваться, и риск повредить его во время сборов будет ниже. Ну а в самом отпуске не нужно использовать ногти как инструмент. Мы не знаем, что ли? Все мы знаем. Не надо им открывать банки, упаковки, поддевать застежки, счищать какие-то наклейки, а то... Знаем, использовали сами ногти как отвертку. Да потому что даже самая маленькая трещинка может быстро превратиться в большую проблему. Если появилась какая-то зацепка, лучше аккуратно подпилить ее мягкой пилочкой в одном направлении. Отрывать отслоившееся покрытие нельзя. Вместе с ним можно снять верхние слои самой ногтевой пластины. А небольшой скол можно временно перекрыть прозрачным лаком, чтобы край не цеплялся за все подряд. Ну и главный совет от экспертов – не забывать про уход. После купания ополаскивать руки пресной водой, тщательно вытирать, потому что соль, ветер, солнце сильно сушат кожу, из-за чего грубеет кутикула и заусенчики быстрее появляются. 1-2 раза в день наносить масло для кутикулы нужно, после каждого мытья рук – крем. И обязательно использовать средство с SPF на тыльной стороне кистей и обновлять его после воды. Ну и в дорожную косметичку в связи с этим кладем мини-пилку, масло для кутикулы, крем для рук и прозрачный лак. Набор компактной пользы на весь отпуск. Так что с таким арсеналом ваши ногти точно прослужат
1: такой
2: долго.
1: Такой мини-чемодан отдельно для рук. Руки отдельно отправляются в отпуск.
2: Да, было бы круто, если бы только их можно было отправить, да, чтобы они отдохнули. Им тоже иногда
1: и там
2: надо.
1: Кто-нибудь их маслом бы.
2: Но лучше
1: мазал.
2: Наоборот, пусть руки остаются на работе, работают, а я целиком поеду в отпуск. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Лето на АСТБ.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: 16:39. Время сахалинское. Самое идеальное время. Знаете, для чего, дорогие друзья? Конечно же, для того, чтобы поговорить о погоде. Прямо сейчас с вами это и сделаем. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте – Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех ниже перечисленных городах прекрасная погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске – Сахалинском и в Ногликах до 21 градуса со знаком «плюс», в Поронайске и в Макарове плюс 20. В Красногорске 23 градуса тепла за окном, в Долинске до плюс 25. В Охотском тоже завтра будет очень тепло, 23 градуса тепла, в Корсакове и в Аниве плюс 20. Такая же температура ожидается в Малокурильском и в Южно-Курильске. В Южно-Сахалинске осадков не предвидится. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12, завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Если вы ждали знак, чтобы обновить гардероб, вот он! С 24 июля по 3 августа во всех магазинах «Винтаж» ликвидация весенне-летней коллекции. Актуальные вещи, стильные сочетания и цены, которые приятно удивляют. «Винтаж». Лето продолжается. Распродажа начинается. Мегаберезка и столица, второй этаж. Сити-молл, третий этаж. Напротив кинотеатра.
2: Любишь походы? Природа непредсказуема. Не рискуй. Зарегистрируй поход в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. Для этого скачай бланк заявления на регистрацию с официального сайта Главного управления МЧС России по Сахалинской области и заполни его. Руководитель группы должен прийти в поисково-спасательный отряд для регистрации группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
1: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
1: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

Думаю, из-за сегодняшней такой солнечной, очень теплой погоды многие наши радиослушатели почувствовали себя прям как Мия Бойко в чьих-то крепких руках, как шоколадка, которая плавится на ярком солнце. Друзья, если сегодня вам жарковато, не забывайте вовремя остужаться. И, конечно же, такими солнечными деньками нужно пользоваться, обязательно ими наслаждаться сполна. Ну, а вообще, мне кажется, вот после прослушивания трека от Мии Бойки сложно не сказать себе какой-то комплимент. Друзья, вот вы наверняка тоже подумали, когда слушали Мию, о том, что я вообще-то тоже экспонат, и если сегодня себе комплимент еще не делали, обязательно это исправьте, обязательно посмотрите на себя в зеркало, потому что, друзья, я уверена, что все наши радиослушатели, ну, они самые-самые красивые априори. Друзья, знайте это, помните это, и с широкой улыбкой продолжаем наш музыкальный плейлист и делайте приемники погромче.

0: Ну что ж, друзья, это очень драйвовое завершение часа вместе с Muse, Supermassive Black Hole, и мы с вами перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей в студии Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедуры ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске начал работу медицинский студенческий отряд «Голиотис». На Сахалине развивает нефтегазовый индустриальный парк. Совет Федерации одобрил изменения в Кодекс торгового мореплавания. В Южно-Сахалинске начал работу медицинский студенческий отряд «Голиотис». В течение месяца 15 студентов и ординаторов из разных регионов России будут работать участковыми терапевтами вместе с врачами островных поликлиник. Проект помогает будущим специалистам получить практический опыт и познакомиться с системой здравоохранения региона. Для молодых врачей, которые решат остаться работать на Сахалине, предусмотрены меры поддержки, подъемные выплаты, помощь с жильем и трудоустройством членов семьи. Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк, который начал работу в прошлом году, уже привлек более 6 миллиардов рублей инвестиций. Сегодня на его территории работают 12 предприятий-резидентов, создано свыше 300 рабочих мест. Одним из ключевых направлений стала организация ремонта оборудования для нефтегазовой отрасли, которые ранее обслуживались за пределами региона или за рубежом. Новые проекты и дальнейшее развитие индустриального парка представят на международном форуме «Энергия Сахалина», который пройдет 30 и 31 июля. Государственная дума 8-го созыва завершила свою работу. Основные итоги парламентской пятилетки подвел депутат от Сахалинской области, член комитета по обороне Георгий Карлов. По его словам, приоритетные направления сегодня – защита суверенитета России и достижение победы в специальной военной операции. Каждая принятая инициатива способствует укреплению обороноспособности и безопасности страны. По сравнению с прошлым созывом выросла доля законов прямого действия, составив 67%. Всего за время действия 8-го созыва приняли 1147 законов в сфере здравоохранения, миграции, образования, материнства и детства, а также безопасности. Георгий Карлов также отметил, что до времени формирования состава Госдумы 9-го созыва он является действующим депутатом и продолжит исполнять свои обязанности, вести личные приемы и встречаться с сахалинцами. Совет Федерации одобрил изменения в Кодекс торгового мореплавания России. Поправки предусматривают сокращение количества обязательных судовых документов, что должно снизить административную нагрузку на судовладельцев. Кроме того, хозяева полностью автономных судов могут вести журнал в электронном виде. Порядок его оформления определит Министерство транспорта России. Закон также устанавливает единые требования к идентификации судов. В обязательный перечень войдут сведения о международном идентификационном номере, месте и годе постройки, типе и назначении суда, районе плавания и основных технических характеристиках. Еще одно нововведение – понятие «мореходная книжка». В документ будут вноситься сведения о работе и стаже моряка, а находиться она должна у члена экипажа во время рейса. За один день жители нескольких городов Австралии приняли участие в экологической акции и высадили тысячи саженцев местных пород деревьев. Организаторы уверены, что через несколько лет здесь появится новый зеленый массив, который станет домом для птиц и животных. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Помните, заведомо ложные сообщения об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние. В соответствии со статьей

0: 17:40 на Сахалине и Курилах. Самое время нам с вами поговорить о погоде, дорогие друзья. Спонсор прогноза «Погода» – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, нас с вами ожидает прекрасная погода без осадков. Температуру воздуха узнаем прямо сейчас. В Александровске, Сахалинском и в Ногликах плюс 21. В Поронайске и в Макарове воздух прогреется до плюс 20. В Красногорске и в Охотском 23 градуса тепла за окном. В Долинске еще теплее, плюс 25. В Корсакове, а также в Аниве плюс 20. В Малокурильском и Южно-Курильске также 20 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
6: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
9: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1 000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: рассказала нам Мия Бойко, как должен выглядеть базовый минимум, дорогие друзья. Ну а я пока расскажу вам информацию о дорожной обстановке в городе Южно-Сахалинске. Так что, если вы прямо сейчас за рулем, делайте погромче. Все дорогие наши радиослушатели, автолюбители, информация для вас точно будет очень полезной. А для водителей Южно-Сахалинска с завтрашнего дня, 29 июля, движение в районе пересечения проспекта Мира и улицы Пионерской будет частично ограничено. Для проезда ориентировочно до конца августа будут закрыты две восточные полосы проспекта Мира, а также заезд на улицу Пионерскую. Просим автомобилистов обращать внимание на знаки, а также учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. А также напоминаем, что для движения автотранспорта временно закрыли участок улицы Фабричной в районе дома номер 18. На этом участке ведется реконструкция сетей водоснабжения. Ограничение будет действовать по 7 августа. Так что, дорогие друзья, обязательно запоминайте эту информацию. Если вот знаете, что у вас в маршруте где-то встретится улица Пионерская или улица Фабричная, обязательно перепроверьте, не там ли перекрытие, чтобы не попасть в пробку или неприятную ситуацию, когда придется разворачиваться. Ну и, конечно же, обязательно соблюдайте правила дорожного движения, будьте осторожны за рулем и слушайте Первое областное радио.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Время летит совершенно незаметно, дорогие друзья. Новый музыкальный час, 18.00 на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей в эфире Первого областного. Полина Кобелева у микрофона.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Более 50 тысяч работающих пенсионеров Сахалинской области получат прибавку к страховой пенсии. Бывший спасатель МЧС спас тонущего ребенка на Быковских порогах. В Ахе этой осенью откроется новая гостиница. На Быковских порогах в Долинском районе бывший спасатель МЧС спас 6-летнего мальчика, которого сильным течением уносило по реке. По словам очевидцев, ребенок захлебывался, поток бил его о камни. Услышав крики о помощи, Виталий Машаров без раздумий бросился в воду в одежде. Ему удалось добраться до мальчика, удержать его и выбраться на берег. После этого Виталий осмотрел ребенка, убедился, что серьезных травм нет, перенес его через реку и передал матери. Во время спасения мужчина вывихнул палец и повредил колено. Как выяснилось позже, раньше он работал спасателем в поисково-спасательном отряде имени Полякова. В августе более 50 тысяч работающих пенсионеров Сахалинской области получат прибавку к страховой пенсии. Перерасчет проведет региональное отделение Социального фонда России. Повышение коснется тех, за кого работодатели в прошлом году перечисляли страховые взносы. Размер прибавки зависит от количества пенсионных коэффициентов. При этом учтут не более 3 пенсионных баллов. Подавать заявление не нужно. Перерасчет выполнит автоматически, а выплаты в новом размере поступят по обычному графику августа. Кроме того, перерасчет проведут получателям пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего поступили средства, которые ранее не учитывались при назначении выплаты. Проверить количество пенсионных коэффициентов можно через личный кабинет на портале госуслуги. Осенью в Ахе откроют двери обновленная гостиница в здании бывшей Сахалин-сферы на улице Дзержинского, 23А. В пятиэтажном здании, построенном под общежитие, сейчас идет капитальный ремонт. Владелец гостиницы планирует предложить гостям номера различных категорий – от студий до апартаментов и люксов. Номерной фонд составит около 30 номеров. На одном из этажей разместится хостел. Сейчас основная отделка практически завершена. Остались работы по электрике и сантехнике, а также ожидается поставка мебели. В Южно-Сахалинске полицейские задержали 48-летнего местного жителя, которого подозревают в краже дорогого парфюма. По данным структур, 23 июля мужчина зашел в магазин парфюмерии в одном из торговых центров, взял со стеллажа флакон стоимостью более 17 тысяч рублей и вышел, не оплатив покупку. Пропажу сотрудники магазина обнаружили позже и обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В Нидерландах аисты впервые за несколько лет вывели рекордное количество птенцов. Экологи сообщили, что благодаря восстановлению заболоченных территорий численность аистов продолжает расти. В этом сезоне многие пары успешно вырастили потомство, что стало одним из лучших показателей за последние годы. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 18 часов и 7 минут. Время сахалинское. Вот потихонечку вечер вторника и наступил. Уверена, что у многих наших радиослушателей уже завершился давно рабочий день. И я вас с этим поздравляю, дорогие друзья. Вам желаю спокойно добраться домой или, может быть, отправиться сегодня на прогулку. Почему бы и нет? Погода сегодня самая располагающая. И вообще летом классно, что можно гулять подольше. Можно вот ночью сегодня заняться тем, чтобы понаблюдать за оленьей луной. Ведь именно сегодня и завтра наступает такое особенное полнолуние, при котором спутник Земли зависает низко над южным горизонтом и вот становится таким очень ярко-оранжевым, насыщенным. И вот называется она оленья не потому, что там можно разглядеть какой-нибудь оленьий силуэт, который, например, пролетает мимо, а произошло это название от американских индейцев, которые связывали это полнолуние с оленями. Именно в это время у самцов оленей активно отрастают новые рога, и, собственно, поэтому полнолуние получило такое название. Ну и, в принципе, и на звезды можно посмотреть, почему бы и нет, летние ночи для этого очень сильно способствуют. Так что, друзья, не отказывайте себе в маленьких удовольствиях. Обязательно сегодня отправляйтесь на прогулку и берите нас с собой в компанию. Радио СТВ для вас обеспечит самую лучшую музыкальную подборку, где бы вы ни находились, за рулем, на прогулке или, может быть, дома на кухне. Мы будем рады поддержать вас совершенно в любой ситуации. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного, и мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире появится Beautiful Boys, Сергей Лазарев, Рок Острова. Далее, в общем, будет очень ярко, зажигательно и, конечно, незабываемо.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Такая нежная композиция нас с вами сопроводила, дорогие друзья, до прогноза погоды прямиком. Прямо сейчас, какая погода нас ожидает завтра, мы с вами и узнаем. По данным сайта rp5.ru, 29 июля во всех ниже перечисленных городах ожидается прекрасная погода без осадков. Температуру воздуха прямо сейчас вам расскажу. В Ахее, в Смирных воздух прогреется до плюс 25, в Тымовском аж плюс 27, вот это жара, в Углегорске плюс 22, в Тамаре и в Чехове тоже будет очень тепло, плюс 23 на термометрах. В Невельске и в Хомске 22 градуса за окном. В Северо-Курильске будет чуть свежее, здесь до плюс 13. В Курильске обещают плюс 23 градуса. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и карапуз. Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, это «Другие новости». Оказывается, превратиться в ворчливого старичка или вечно молодую суперзвезду можно практически за одну ночь. Как недосып крадет нашу молодость и что же с этим делать, будем разбираться в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ученые из Национального фонда сна США провели масштабное исследование и выяснили удивительную вещь. Люди, которые плохо спят, чувствуют себя гораздо старше своего реального возраста. Исследователи опросили 3000 добровольцев, сопоставили их жалобы и поняли: бессонница, развитость по утрам и дневная сонливость моментально накидывает нам пару лишних десятков лет. А еще вызывают боли в спине и плохое самочувствие.
1: Другие новости.
0: Причем тут дело вовсе не в депрессии или прожитых годах. Ощущение собственной старости напрямую связано с тем, как часто вы крутитесь до утра в кровати. Но у американских ученых есть и хорошая новость. Оказывается, главный эликсир молодости – это даже не долгий сон в выходные, а строгая регулярность. Стабильный режим и отбой в одно и то же время практически омолаживают организм. Так что желаем вам засыпать легко, спать сладко и просыпаться каждое утро с ощущением, что вам снова 18. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: 18:40, время Сахалинское, самое то время идеальное для того, чтобы поговорить с вами, друзья, о погоде, потому что вторник потихоньку близится к своему завершению, и к среде нужно, конечно, подготовиться заранее, чтобы все ваши планы прошли четко, никакие погодные условия не смогли их нарушить, но я уверена, что завтра погода сложится просто потрясающе, и все у вас пройдет как по маслу, дорогие друзья. Об этом прямо сейчас и поговорим. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service – все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех нижеперечисленных городах погода замечательная, осадков не предвидится. В Александровске, Сахалинском и в Ногликах плюс 21, в Поронайске и в Макарове обещают до плюс 20. В Красногорске и в Охотском будет чуть теплее, здесь до 23 градусов со знаком плюс, в Долинске еще теплее, здесь до 25 градусов тепла. В Корсакове и в Аниве нам обещают до плюс 20, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске 20 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет влюбленная пара.
3: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
4: Ну да. А чё?
3: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Розины» каждый день. Свое, родное, островное.
6: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

Невероятно ритмичная композиция от Бен Дилей в эфире Первого областного. И продолжает наш музыкальный плейлист коллектив «Три дня дождя», всеми нами горячо любимый и знакомый. И вот встречает нас этот коллектив с совсем свежей композицией «Повод» 2026 года выпуска. Дорогие друзья, свежак в эфире Первого областного. Пока «Три дня дождя» ищет какой-нибудь повод, мы с вами искать его абсолютно не будем. Для того, чтобы сегодня чувствовать себя хорошо, для того, чтобы улыбаться, друзья, для этого повод точно не нужен. А мы продолжаем. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного.

0: Наверное, иногда почувствовать себя иностранцем очень даже и полезно. Ну а пока мы с вами перемещаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Здесь начался сезон выгодного летнего шопинга. С 24 июля по 3 августа ликвидация весенне-летней коллекции во всех магазинах. «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. «Винтаж» – самое время для красивых покупок. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко поручил завершить капремонт северной части проспекта Мира к 1 сентября. На Сахалине открыли региональное отделение русской игры «Кила». Жильцы нового ЖК в Южно-Сахалинске второй год не получают квитанции за газ. Капитальный ремонт проспекта Мира должны завершить к 1 сентября. Такое поручение дал глава островного региона в ходе осмотра. Сейчас работы идут на участке от Пионерской до Украинской. Ранее на объекте фиксировали отставание от графика. Губернатор потребовал наверстать сроки. Для этого ввели недельно-суточное планирование, привлекли субподрядчика. Здесь задействованы 60 человек и 30 единиц техники. Один из самых сложных моментов в капремонте северной части проспекта – мост через реку Уюновку. К сегодняшнему дню смонтированы все опоры, уложены балки. Идет устройство деформационных швов, а в ближайшее время запланирована укладка бетонной стяжки. Государственная дума 8-го созыва завершила свою работу. Основные итоги парламентской пятилетки подвел депутат от Сахалинской области, член Комитета по обороне Георгий Карлов. По его словам, приоритетные направления сегодня – защита суверенитета России и достижение победы в специальной военной операции. Каждая принятая инициатива способствует укреплению обороноспособности и безопасности страны. По сравнению с прошлым созывом, выросла доля законов прямого действия, составив 67%. Всего за время действия 8-го созыва приняли 1147 законов в сфере здравоохранения, миграции, образования, материнства и детства, а также безопасности. Георгий Карлов также отметил, что до времени формирования состава Госдумы 9-го созыва он является действующим депутатом и продолжит исполнять свои обязанности, вести личные приемы и встречаться с сахалинцами. На Сахалине начало работу региональное отделение Федерации русской народной игры «Кила». Инициатором проекта стал председатель общественной организации «Русская артель Сахалина» Виталий Ампилов. По его словам, идею удалось реализовать благодаря поддержке единомышленников. «Кила» считается одной из старейших русских командных игр с мячом. По правилам она напоминает регби. Играть можно руками и ногами, а также применять элементы силовой борьбы. Главная задача команды – занести мяч в зачетную зону соперника. Команды называют ватагами, а матч состоит из нескольких схваток. Сегодня на Сахалине уже сформировалась первая группа любителей этой игры. В ней занимаются представители разных возрастов. Жители домов номер 3, 3 корпус 1 и 3 корпус 2 на улице Гничко в Южно-Сахалинске уже второй год не получают квитанции за газ и электроэнергию. По их словам, оплачивать услуги они готовы, однако оформить договоры до сих пор не удается. Дома ввели в эксплуатацию в 2024 году. Пока собственники получают квитанции только за услуги управляющей компании и вывоз мусора. За холодную воду первые начисления поступили лишь в июне. По словам людей, из-за отсутствия расчетов накопилась задолженность, а в середине июля газоснабжение временно отключили. Без горячей воды жильцы оставались больше суток. В администрации Южно-Сахалинска сообщили, что задержка связана с оформлением документа между застройщиком, ресурсоснабжающими организациями и управляющей компанией. С 25 марта дома находятся под управлением компании «Сахмсервис». Сейчас она готовит первые квитанции. В них включат начисления за фактически оказанные услуги с момента начала управления домами. В мэрии также сообщили, что в течение 3 месяцев пенни на образовавшуюся задолженность начисляться не будут. В администрации заверили, что ситуация находится на контроле. Необычную рыбу поймали голыми руками у берега села Яблочного Холмского района. Корифена, или по-другому золотая макрель, сама прибилась к берегу. Как рассказали отдыхавшие на море сахалинцы, такой экземпляр они видели впервые, а название искали в интернете. После того, как островитяне сделали селфи с морской обитательницей, ее упустили обратно на свободу. Напоследок напомню, о самых важных событиях на Сахалине и Курилах также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

часов и 7 минут время Сахалинское. И все эти факты складываются в один большой и совершенно потрясающий факт, что мы начинаем 2 часа главных музыкальных хитов за последние 25 лет. Все их мы собрали здесь, в одной большой музыкальной подборке, в этом плейлисте, который будет сопровождать нас музыкальной ностальгией целых 2 часа с 8 часов до 10 часов вечера. Начинаем нашу дискотеку ностальгическую. А все это потому, что радио АСТВ в этом году исполнилось целых 25 лет. Вот такой большой юбилей мы отметили и продолжаем праздновать это грандиозное событие вместе с вами, дорогие друзья, потому что если бы не вы, такого юбилея бы не случилось, поэтому мы вам очень благодарны и хотим радовать вас еще долго-долго и долго. И начнем прямо сейчас, двигаемся только вперед по нашему музыкальному плейлисту, оставайтесь с нами и делайте погромче свои музыкальные приемники, а мы начинаем нашу музыкальную ностальгию.

0: совершенно невозможно усидеть на месте под эту композицию. Так и хочется танцевать. Друзья, я не знаю, как вы, я себе ни в чем не отказываю абсолютно. Прям сидя на стуле, раскачиваюсь в такт, и вы себе тоже ни в чем не отказываете. Обязательно танцуйте. Если знаете слова, то подпевайте. И пусть все смотрят на вас немного странно. Какая разница? Продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро. А прямо сейчас о погоде с вами поговорим. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех ниже перечисленных городах прекрасная погода без осадков. В Ахе и в Смирных плюс 25, в Тымовском воздух прогреется до плюс 27. В Углегорске также тепло, плюс 22 градуса, в Тамари и в Чехове воздух прогреется до плюс 23. В Невельске и в Хомске 22 градуса за окном, в Северо-Курильске чуть прохладнее, плюс 13 градусов. В Курильске обещают до плюс 23, в Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
2: Реклама.
3: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодный.

0: Вот так очень неожиданно и приятно иногда появляются некоторые треки в плейлисте Первого областного. Друзья, ну на самом деле ничего неожиданного в этом нет, ведь мы продолжаем 2 часа нашей музыкальной ностальгии и продолжим радовать вас главными хитами за последние 25 лет совсем скоро, а прямо сейчас давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех ниже перечисленных городах осадков не будет, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах плюс 21, в Поронайске, а также в Макарове до плюс 20, в Красногорске и в Охотском воздух прогреется до плюс 23, в Долинске еще теплее, здесь до плюс 25, в Корсакове, а также в Аниве 20 градусов тепла, в Малокурильском и в Южно-Курильске также плюс 20, в Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут также без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12, завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
2: Реклама.

0: Родное островное.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
6: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Билли Пайпер в эфире Первого областного Day and Night. Друзья, наша музыкальная ностальгия продолжается. Не удивляйтесь, если вдруг вы только что подключились, а тут такие знаменитые треки, которым уже больше 20 лет играют в эфире Первого областного. Вы зададитесь вопросом, а что это тут происходит? Все очень просто, дорогие друзья. В этом году радио СТВ исполнилось целых 25 лет. Четверть века мы вас радуем главными музыкальными хитами, главными композициями в эфире Первого областного, и поэтому в честь такого большого дня рождения мы решили радовать и вас, дорогие радиослушатели, и собрали все самые главные, самые громкие и любимые хиты воедино в один большой-большой музыкальный ностальгический плейлист, и пускаем его каждый будний день с 8 до 10 часов вечера. Так что наша музыкальная ностальгия продолжается, делайте погромче!

Невероятно романтичная композиция в эфире Первого областного от исполнителя Блю. Дорогие друзья, наша музыкальная ностальгия продолжается. Ну а на этом мое эфирное время подошло к своему завершению. У микрофона для вас этим вечером была Наташа Стрельцова. Спасибо всем большое за компанию. Посидели мы с вами сегодня очень душевно. Невероятно много классных хитов звучало сегодня в эфире, и хочется верить, что сегодня радио СТВ в очередной раз подняло вам настроение, создало то самое позитивное наполнение вашего эфира в ваших радиоприемниках, дорогие друзья. Всем желаю потрясающего продолжения вечера, и, конечно же, набирайте сил, слушайте радио СТВ, и мы продолжаем нашу музыкальную ностальгию еще целый час. А я же оставляю вас в нежных руках Ханны.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Ахе плюс 25, в Тымовском воздух прогреется до плюс 27. В Смирных обещают 25 градусов тепла, в Углегорске до плюс 22. В Тамаре, а также в Чехове 23 градуса тепла, в Невельске и в Хомске до 22 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь плюс 13, в Курильске 23 градуса выше нуля. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 6-11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
4: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
5: Реклама.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах 21 градус тепла, в Поронайске, а также в Макарове до плюс 20. В Красногорске воздух прогреется до плюс 23, в Долинске будет еще теплее, здесь до плюс 25. В Охотском 23 градуса тепла, в Корсакове и в Аниве до плюс 20, в Малокурильском и в Южно-Курильске также плюс 20 на термометрах. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут также без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. Если вы ждали знак, чтобы обновить гардероб, вот он! С 24 июля по 3 августа во всех магазинах «Винтаж» ликвидация весенне-летней коллекции. Актуальные вещи, стильные сочетания и цены, которые приятно удивляют. «Винтаж». Лето продолжается. Распродажа начинается. Мегаберезка и столица – второй этаж. Сити-молл – третий этаж. Напротив кинотеатра.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов». На радио

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах 21 градус тепла, в Поронайске, а также в Макарове до плюс 20. В Красногорске воздух прогреется до плюс 23, в Долинске будет еще теплее, здесь до плюс 25. В Охотском 23 градуса тепла, в Корсакове и в Аниве до плюс 20, в Малокурильском и в Южно-Курильске также плюс 20 на термометрах. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут также без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: на Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Ахе плюс 25, в Тымовском воздух прогреется до плюс 27. В Смирных обещают 25 градусов тепла, в Углегорске до плюс 22. В Томари, а также в Чехове 23 градуса тепла, в Невельске и в Хомске до 22 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь плюс 13, в Курильске 23 градуса выше нуля. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 6-11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах 21 градус тепла, в Поронайске, а также в Макарове до плюс 20. В Красногорске воздух прогреется до плюс 23, в Долинске будет еще теплее, здесь до плюс 25. В Охотском 23 градуса тепла, в Корсакове и в Аниве до плюс 20, в Малокурильском и в Южно-Курильске также плюс 20 на термометрах. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут также без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Ахе плюс 25, в Тымовском воздух прогреется до плюс 27. В Смирных обещают 25 градусов тепла, в Углегорске до плюс 22. В Тамаре, а также в Чехове 23 градуса тепла, в Невельске и в Хомске до 22 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь плюс 13, в Курильске 23 градуса выше нуля. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 6-11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 июля, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах 21 градус тепла, в Поронайске, а также в Макарове до плюс 20. В Красногорске воздух прогреется до плюс 23, в Долинске будет еще теплее, здесь до плюс 25. В Охотском 23 градуса тепла, в Корсакове и Ваниве до плюс 20, в Малокурильском и в Южно-Курильске также плюс 20 на термометрах. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут также без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 10, плюс 12. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Сахалинское время, час ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: На Сахалине и Курилах 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Здесь начался сезон выгодного летнего шопинга. С 24 июля по 3 августа ликвидация весенней летней коллекции во всех магазинах. «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. «Винтаж» – самое время для красивых покупок. Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк, который начал работу в прошлом году, уже привлек более 6 миллиардов рублей инвестиций. Сегодня на его территории работают 12 предприятий-резидентов, создано свыше 300 рабочих мест. Одним из ключевых направлений стала организация ремонта оборудования для нефтегазовой отрасли, которые ранее обслуживались за пределами региона или за рубежом. Новые проекты и дальнейшее развитие индустриального парка представят на международном форуме «Энергия Сахалина», который пройдет 30 и 31 июля. 4 миллиона 300 тысяч рублей составил предварительный ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов. Инспекторы рыбоохраны подвели итоги недели по борьбе с браконьерством. Из водоемов региона продолжают изымать запрещенное орудие лова, сети и незаконно добытую рыбу. Крупный рейд прошел в Анивском районе, на притоке реки Таранай, реке Зверевке. Там пресекли деятельность двух групп, которые, по данным ведомства, занимались незаконной добычей лососевых. Изъяли 153 килограмма икры, 4 квадроцикла, автомобиль, 5 острог и сеть. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Ветеринарная станция Углегорска получила новое диагностическое оборудование. Теперь владельцам домашних животных не придется ездить в Южно-Сахалинск для проведения ультразвуковых исследований. В учреждение поступил портативный аппарат УЗИ, который позволяет обследовать внутренние органы животных, выявлять заболевания на ранних стадиях и контролировать течение беременности. Устройство работает от аккумулятора, поэтому специалисты могут использовать его не только в клинике, но и во время выездов на дом или на фермы. Кроме того, в ветстанции уже работают анализаторы крови и оборудование для наблюдения за состоянием пациентов. Теперь полный цикл диагностики доступен непосредственно в Углегорском районе. Обилие фугу у юго-западного побережья Сахалина продолжает удивлять рыболовов. По словам очевидцев, ранее такого нашествия теплолюбивой и опасной рыбы не наблюдали. На крючок попадается сразу несколько штук. На днях на подводную камеру сняли происходящее в Хумском районе. Здесь не так давно шустрая фугу откусывала хвосты камбалам, на которые охотились островитяне. Появление фугу у берегов Сахалина связано с климатическими изменениями. Специалисты напоминают, для приготовления этой рыбы нужно обладать специальными знаниями и навыками. В этой рыбе содержится тетрадотоксин – яд, который действует на нервную систему. Американская собака взяла под опеку попавшего в приют поросенка. Его обнаружили сотрудники одного из мотелей на балконе второго этажа. Похоже, что малыша оставил кто-то из постояльцев, но четвероногого бедолагу в беде не бросили. Получив кличку Рэндальф, Нелли, увидев нового жильца, начала поскуливать и постоянно стремилась оказаться к нему поближе. Собака поняла, что поросенку нужна мама, и взяла его под опеку. А Рэндальф быстро сообразил, что рядом с хвостатой ему комфортно и безопасно. Теперь эта парочка неразлучна. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на нашей территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: «Утро с Игорем Орловым» на радио АСТВ.
1: Есть один факт, друзья, который точно должен абсолютно всех обрадовать. Не знаю, обратили вы на него внимание или нет, но мы с вами достигли экватора, собственно, рабочей недели. Сегодня у нас среда, и если вы с этой мыслью будете собираться на работу, то будете понимать, дорогие друзья, что совсем чуть-то осталось до выходных. На самом деле, столько же, сколько, собственно, уже пройдено. Поэтому немножко еще потопать пару деньков, и, соответственно, впереди у нас будет уже пятница, впереди будет суббота-воскресенье, те самые дни, в которые можно будет расслабиться, придумать для себя что-то интересное, в конце концов, просто съездить на природу, послушать пение птиц, возможно, шум моря, может быть, что-нибудь еще вам в голову придет интересного, собрать всех друзей, близких, в общем и целом, сделать какой-то крутой вайб для себя любимого. С этими мыслями мы будем двигаться в течение сегодняшнего утра. Конечно, будут подарки, хорошее настроение, огромное количество улыбок и, самое главное, все для вас, друзья. Спонсор утра — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Услышит весь район группу «Добро», друзья. Далее сейчас весь район услышит прогноз от звезд.
1: Гороскоп на радио АСТВ.
0: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, друзья, 12 историй, все для вас, Овны. Вечер посвятите реализации своих давних желаний. Результат должен вас порадовать. Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения. Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу. Раки, для благополучного решения дел вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы. Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны. Девы, происходящее вокруг вас может послужить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательными. Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов. Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат. Стрельцы, желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление. Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности. Водолеи, добавьте энергии в отношения, и они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз. Рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали. Таковы планы звезд для нас с вами, друзья. Двигаемся далее. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Надеюсь, друзья, с такими ритмами у нас дождь не пойдет нигде на территории Сахалинской области. Ну, а вообще прямо сейчас и узнаем. По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 июля на всей территории нашего региона ожидается погода без осадков. Давайте узнаем температуру воздуха. В Ахетамари-Невельске, Холмске и в Курильске отметка будет равна 23 градусам. В Тымовском погода без осадков, как я уже говорил, 28 градусов тепла. В Смирных и в Углегорске до плюс 15, в Чехове 19 градусов. В Северокурильске единственное, вот осадки в виде дождя, 12 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня тоже осадков не предвидится, 23 градуса средняя температура, ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето, время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. Если вы ждали знак, чтобы обновить гардероб, вот он! С 24 июля по 3 августа во всех магазинах «Винтаж» ликвидация весенне-летней коллекции. Актуальные вещи, стильные сочетания и цены, которые приятно удивляют. «Винтаж». Лето продолжается. Распродажа начинается. Мегаберезка и столица, второй этаж. Сити Молл, третий этаж. Напротив кинотеатра.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: В «Матрешке» с 23 июля по 5 августа. Лапша «Шин Рамин», говядина, 109,95 за 120 грамм. Мороженое «Магнат», крем-чиз, соленая карамель, 152,95 за 65 грамм.
8: С «Матрешкой» выгода всегда.
9: Помните, при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или совершать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении в полицию или по единому номеру экстренного реагирования 112. Следует дождаться прибытия соответствующих служб, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, Интершум никто не отменял, он прямо сейчас начнется. Давайте узнаем, что интересного вокруг нас происходит. Начнем с кинематографа. Новый «Человек-паук» получился отличным. Фильм получил 90% свежести на Rotten Tomatoes. Журналисты похвалили четвертую часть за более взрослую историю, невероятные экшн-сцены и отличную актерскую игру самого Тома Холланда. Премьера «Человек-паук. Новый день» в России состоится не раньше 20 августа. Друзья, ну, на самом деле осталось меньше месяца ждать. Едем дальше. Пассажирский самолет впервые беспрерывно пролетел 24 часа и 24 минуты. Airbus побила мировой рекорд по продолжительности полета. A350-1000ULR долетел из Мельбурна, это Австралия, в Тулузу, Франция, преодолев безумные 23 тысячи километров. Борт специально проделал этот путь без пассажиров и по длинному маршруту, чтобы установить рекорд. Первые 12 самолетов получит австралийская авиакомпания Qantas в 2027 году. Лайнеры будут выполнять самые длинные регулярные рейсы в мире из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. За это время, кстати, друзья, можно вообще забыть, как ходить. Я как-то 11 часов летел, думал, это будет мой финальный полет, вот такое количество времени. 24 часа — это ужасно. Флаги Южно-Сахалинской и Сахалинской области развернули на вершине Эльбруса. Идею воплотил директор Департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска Павел Павленко. Восхождение на высоту 5642 метра было его давней мечтой. Более подробно читайте на stv.ru. Эту и другие новости, друзья, просвещайтесь, выбирайте то, что вам по вкусу. Это радио СТВ, мы двигаемся далее. Всем отличного настроения в эту среду.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Роберт Кристиан и Элис Шука с песней «The Day Before». Друзья, с этой композицией мы двигаемся далее. Давайте поговорим немного о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском, Ногликах и Поронайске ожидается 22 градуса. В Красногорске, Охотском, Корсакове и Ваниве столбик термометра укажет на 24 с плюсом. В Макарове 14 градусов, в Долинске 18 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня тоже погода без осадков. Средняя температура 23 градуса. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: С 21 по 31 июля скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду! Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
10: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: У нас прям как в песне у Валерии, друзья, часики тик-так делают. Прямо сейчас давайте вот в это самое время немножко раздадим подарков. Для этого нужно дозвониться по телефону эфирной студии 49-15-05. Напоминаю, код города Южно-Сахалинск 42-42. Давайте начнем. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 62-00-29. Ваш выбор верный. Итак, есть у нас уже дозвонившийся до нас радиослушатель. Доброе утро, вы в эфире.
2: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
2: Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как ваше настроение?
2: Хорошее настроение.
1: Так рано на работу? А чем вы там гремите? Вы посуду моете, что ли?
2: Да нет, тут дети, внуки. Вся семья в сборе.
1: Это дети и внуки гремят, я вас понял. Давайте приступим к игре. Смотрите, правила довольно простые. Я включаю вам отрывок музыкальной композиции. В какой-то момент она обрывается, становится зажеванной, и вам нужно будет продолжить следующую строчку. Варианты ответов будут. Вы готовы?
2: Да.
1: Давайте послушаем. Я

0: Медленно замерзают. Знаете, кто эту песню поет, Татьяна?
1: Ой, ну песню-то помню, а вот кто поет, честно...
0: Это замечательный это вокалист. Нет, тут не группа, это Муромов поет. Итак, ну, в любом случае с песней знакомы, это уже хорошо. Давайте разбираться, что у нас там в продолжении. Яблоки на снегу медленно замерзают. Далее, первый вариант. И мы замерзли сами, холодно ведь в снегу. Второй вариант. Ты их согрей слезами, я уже не могу. Третий. Мороженку ешьте сами, я уже не могу. Четвертый. Собери их руками и просто придай теплу. Вот такие у нас варианты ответов.
1: Ты их согрей слезами, я уже не могу.
0: Давайте проверим. Яблоки.

0: Именно так. Нужно, оказывается, яблоки греть слезами, если они в снегу. Вот видите, у Муромова слез закончились. Просит он других поплакать немножко на яблочке, для того, чтобы они отогрелись и были, видимо, солененькие. Это деликатес какой-то новый. Аплодисменты для вас, Татьяна.
1: Спасибо.
0: Ну, что я могу сказать? Приз вы от нас получаете, и я вас с этим поздравляю. Хочется пожелать вам отличного утра. А вы сегодня на работу идете или как? Или вот вы,
1: конечно,
0: там с внуками,
1: конечно,
0: с детишками?
1: Работаем.
0: Понял вас. Ну, получается, могу вам еще и отличного рабочего дня пожелать. Сейчас,
1: Спасибо вам тоже. Хорошего дня.
0: Татьяна, трубку пока не кладите. Я сейчас за эфиром вам расскажу, как вы сможете забрать свой законно выигранный подарок. Договорились?
1: Хорошо.
0: Оставайтесь на линии. Друзья, мы продолжаем. Всем желаем отличного настроения. Обязательно играйте, выигрывайте, звоните, заряжайтесь хорошим настроением и на яблоке не плачьте. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный партнер» проекта «Карта Сахалинца».
2: Зевать, не переживать на радио АСТВ.

0: Сахалинское время, 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Здесь начался сезон выгодного летнего шопинга. С 24 июля по 3 августа ликвидация весенне-летней коллекции во всех магазинах. «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. «Винтаж» – самое время для красивых покупок. Теперь коротко о главных событиях. Житель Сахалинской области покорил Эльбрус. Островные ветеринары впервые прооперировали ежа. Строящуюся школу номер 4 в Южно-Сахалинске могут сдать позже срока. Флаги Южно-Сахалинска и Сахалинской области развернули на вершине Эльбруса, самой высокой точки России и Европы. Идею воплотил директор Департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска Павел Павленко. Восхождение на высоту 5642 метра было его давней мечтой. Сам поход на Эльбрус длился несколько дней. Команда постепенно набирала высоту, проходила акклиматизацию на вершине 4100 метров, отрабатывала технику и готовилась к решающему штурму. Вместе с сахалинцем на вершину поднимались альпинисты из Москвы, Владивостока, Иркутска, Крыма и зарубежья. На Сахалине ветеринары впервые успешно провели сложную операцию домашнему ежу. Пациентом стал африканский карликовый еж. По словам владелицы, животное получило травму от сородича, просунуло лапу в соседний вольер и получило укус. После этого состояние питомца стало быстро ухудшаться. На задней левой лапе началась гангрена, интоксикация распространилась по организму. Почти во всех ветклиниках отвечали, что ежами не занимаются, и только в одном месте взялись за непростой случай. Операцию провели 20 июля. Ветеринары удалили пораженные ткани, сформировали культю и постарались максимально сохранить здоровые участки лапы. Из наркоза еж выходил тяжело, почти сутки. Но сейчас заживление идет хорошо, культя сформировалась, а животное, которое было почти в безнадежном состоянии, удалось спасти. Совхоз «Тепличный» отсудил больше 136 тысяч рублей за работы по уничтожению борщевика сосновского у сельскохозяйственных полей. Растение росло со стороны автодороги на откосах до водоотводной канавы. Предприятие уничтожило растение со стороны своих полей, а затем обратилось в администрацию Южно-Сахалинска и попросило организовать удаление со стороны дороги. Однако, как следует из материалов дела, никаких действий после обращения не последовало. В спорный период борщевик сосновского уже начинал осеменяться. Чтобы семена не попали на поля сельхозпродукции, совхоз решил убрать растение своими силами. А после руководство обратилось в арбитражный суд. В итоге суд первой инстанции поддержал требования совхоза и взыскал 136 265 рублей 92 копейки с Департамента безопасности и общественного контроля. Срок сдачи школы номер 4 в Южно-Сахалинске могут перенести. Мэр Сергей Нацадин совместно с прокурором провели инспекционный осмотр. На объекте создали график компенсирующих мероприятий, увеличили количество рабочих. Школа будет состоять из нескольких отдельных блоков, соединенных крытыми галереями. Сейчас продолжаются работы по их бетонированию. На других блоках ведется подготовка опалубки. Готовность железобетонных конструкций составляет 85%. Ежедневно контроль за работами осуществляет Управление капитального строительства. Сдать объект планируется осенью 2027 года. Житель Индии подрался с леопардом и вышел из поединка с минимальными травмами. Хищник пришел в местный магазин, но покупками интересоваться не стал, а сразу набросился на продавца. Завязалась непродолжительная, но отчаянная схватка, после которой сотрудник быстро покинул торговую точку, закрыв зверя внутри. Некоторое время леопард развлекался тем, что бродил между стеллажами и ронял товары на пол, но приехавшие представители власти положили этому конец. Леопарда усыпили транквилизатором и вывезли в лесистую местность. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 13 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. Услышимся через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: «Утро с Игорем Орловым» на радио АСТВ.
1: Наше утро продолжается, друзья. Появилась тема обсуждения. Сегодня она довольно интересная. Возможно, она позволит нам немножко лучше узнать наш регион в целом. Звучит она следующим образом. Если к вам приехал друг из другого города, куда вы поведете его в первую очередь? Ну, это не обязательно может быть друг, это может быть близкий родственник и так далее. Самое главное, опишите вот как раз то самое место, в которое в первую очередь вы поведете того человека, который к вам приедет погостить, для того, чтобы его либо познакомить с историей Сахалина поближе, либо с какими-то культурными моментами, а может быть и с не очень культурными, возможно, это какая-то тусовка, вечеринка будет. В общем и целом, пусть это превратится не просто в комментарий, да, а в какую-то историю. Почему именно в это место? Почему не в какое-то либо другое? Да, на самом деле, если честно, по данной теме обсуждения я не особо задумывался, но бывали у меня моменты, когда приезжали ко мне друзья, да, с Владивостока, и, соответственно, первым местом, в которое мы вместе с ними съездили, это был Останец Лягушка. То есть, собственно, мы с ребятами поднялись на самую вершину, они посмотрели сверху, получается, с этого плато на вот эти прекрасные сопки. Было летнее время, поэтому все это выглядело действительно очень даже завораживающе и, я бы сказал, величественно. В общем и целом, друзья, ждем ваши истории, принимаем мы их в группе ВКонтакте и также в телеграм-канале Радио АСТВ. Дополнительно можно писать по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Ждем ваши истории. И, кстати, да, забыл сказать, выберем самую яркую и обязательно отдадим вам еще за это подарок. Спонсор утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающие свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный».

Давайте узнаем, что нам приготовили звезды на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, овны. Вечер посвятите реализации своих давних желаний, результат должен вас порадовать. Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения. Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу. Раки, для благополучного решения дел вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы. Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность, покажите, на что вы действительно способны. Девы, происходящее вокруг вас может послужить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательными. Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов. Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат. Стрельцы, желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление. Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности. Водолеи, добавьте энергии в отношения, и они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз. И, наконец, рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092, 300-092.

Друзья, в глазах точно тонуть не собираюсь, но хотелось бы потонуть в ваших замечательных, умопомрачительных историях и комментариях на нашу тему обсуждения. Сегодня она звучит следующим образом. Если к вам приехал друг из другого города, страны, неважно откуда, куда вы поведете его в первую очередь? Обязательно расскажите, друзья. Я думаю, данная тема обсуждения нам поможет, возможно, даже в некотором моменте познакомиться с какими-то новыми местами, либо вспомнить старые, про которые мы забыли, и, естественно, освежив память, опять же, возможно, даже не друзей сводить, а себя самого любимого в данные места. Поэтому ожидаем ваши истории, и самое главное, за самый яркий комментарий мы, естественно, дарим призы. Истории принимаем с 8 до 9 утра. Есть у нас парочка, давайте посмотрим. Так, Светлана пишет: «Доброе утро. В наш парк сводила бы Светлана полюбоваться музыкальным фонтаном через музей». Светлана, через какой музей? Обязательно расскажите. Я как понимаю, наверное, краеведческий. Что вам больше там нравится? Куда, в какую часть музея обязательно бы повели? Я понимаю, что там время от времени экспозиции меняются, но, тем не менее, есть какая-то и неизменная часть. Давайте посмотрим. Еще у нас где-то история была. Вот Ольга нам написала: «Здравствуйте, я бы пригласила на источники горячие ключи в Нуглике. Считаю, это уникальное место, да и природа в целом, хотя есть и много других мест, но источники — это топ». Касаемо источников, скажу, я только проездом там бывал, то есть, когда мы катаемся на мероприятия, допустим, выступаем на дне города в Нугликах, у меня есть вокально-инструментальный ансамбль Room 420, да, и вот время от времени я с ним гастролирую.

0: сожалению, как я сказал, у меня не было возможности именно там побывать, поэтому, мне кажется, просто надо будет собраться и действительно всей семьей целенаправленно туда съездить. Ольга, спасибо большое, что напомнили нам о данном месте. Друзья, ожидаем следующей истории, пока давайте узнаем, что у нас там по погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 июля на территории Сахалинской области, в Ахе, Тамари, Невельске, Холмске и Курильске погода без осадков, 23 градуса. В Тымовском плюс 28, осадков не ожидается. В Смирных и Углегорске тоже без осадков, в среднем отметка будет равна 15 градусам. В Чехове до плюс 19, осадков не ожидается также. В Северокурильске дождь, здесь 12 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, средняя температура 23 градуса. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Мы сели с женой на кухне поговорить.
3: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
4: И я понял, нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
7: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
6: И самое главное – забота о каждом пациенте.
7: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
6: Телефон 40 18 18.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Итак, друзья, напоминаю, в течение этого часа мы принимаем ваши истории и комментарии по теме сегодняшнего обсуждения. Если к вам приехал друг из другого города, куда вы поведете его в первую очередь? И самое главное, самый яркий комментарий получит от нас приз. Сувенир очень прикольный. Друзья, пишите через, собственно, группу ВКонтакте под соответствующим постом, через телеграм-канал под соответствующим постом, радио СТВ, напоминаю, и там, и там. Дополнительно 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Что у нас есть? Ну, нам сейчас дополнила свой ответ Светлана, да, то есть она повела бы человека, который к ней приехал, в парк полюбоваться музыкальным фонтаном через музей. Через краеведческий, говорит, нравятся ей там исторические залы и животные. Ну, это замечательно, замечательно. Прекрасное место, немножко, так сказать, просветиться и чуть-чуть получше узнать Сахалинскую область. Я с вами абсолютно согласен. Алексей нам оставил следующую историю. «Я бы взял друга, свежего мяска, мангал и сводил бы на гору Красную, где по пути пожарили бы шашлыка и любовались бы видом на наш любимый красивый южно-сахалинский красивую природу.

Тоже прекрасное место, да, из горы Красной можно сделать прекраснейшую видовую, из горы Красной прекрасную. Вот, и, соответственно, все, если еще оформить это под какое-нибудь мясо, вообще замечательная история. Алексей, я уверен, то, что друзья ваши будут рады по приезду. Татьяна следующее сообщение написала. Доброе утро, хребет Жданко. Моя любовь обязательно повела бы туда. По пути Клоковский водопад и бухта Тихая. Тоже замечательные места. Хребет Жданко. Смотрел я на него, честно скажу, снизу вверх, сверху вниз, пока у меня вот такого момента в жизни не происходило. Но, в принципе, да, я бы забрался. Просто ради, так сказать, получения какого-то нового экспириенса. Клоковский водопад. Тоже замечательное место. Бухта Тихая. Да, там весело, прикольно. И можно по скалам поползать. И, собственно, за бухту Тихую заползти. Только, друзья, в этих местах нужно быть предельно аккуратными, потому что там можно как раз-таки наткнуться на того самого Мишку. Ну, я имею в виду не бухту Тихую, да, если вы куда-то дальше пойдете, допустим, в бухте Тихой есть огромное количество канатов, по которым можно забраться и, получается, уйти куда-нибудь в глубину подальше. Вот там нужно быть предельно аккуратным и, собственно, начеку. С этой информацией, друзья, мы двигаемся далее, ожидаем следующие ваши истории, обязательно пишите, ну и кто-то из вас обязательно в этом части еще и вдобавок выиграет. Спонсор «Утро» — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. Многое другое — все по доступным ценам.

Отпускаем плохое настроение вместе с группой «Три дня дождя», друзья, и притягиваем как раз-таки истории по теме обсуждения. Сегодня она у нас звучит следующим образом. Если к вам приехал друг из другого города, куда вы поведете его в первую очередь? И прилетела нам еще порция историй. Светлана решила уже составить полноценную туристическую культурную программу. Светлана, вам можно уже и бизнес открывать, соответственно, собирать группы. И не обязательно даже из приезжих людей, можно даже и сахалинцев, собственно, по такой программе прокатить. Получается, начало у нас в парке. Посмотрим на музыкальный фонтан. Прошу прощения, через музей. Получается, сначала у нас краеведческий музей, потом у нас парк, любуемся музыкальным фонтаном, а заканчиваем все это мероприятие выездом на маяк Анива. Светлана говорит, была там 3 раза. Действительно, очень классное место, завораживающее, я бы сказал, там очень красиво, и надеюсь, что в скором времени его еще и отреставрируют, вроде такие разговоры ведутся, ну, посмотрим, как это будет в будущем. Мистер Макс пишет, друга я бы повел в ЗАЗО. Конечно, замечательное место. Если честно скажу, я только наслышан, в таких заведениях я, к сожалению, не бывал, но, насколько мне известно, туда можно даже с кастрюлей своего борща прийти и, собственно, таким образом, допустим, найти себе спутницу жизни. Друзья, давайте посмотрим, что нам еще написали по историям. Да, есть. Юрий написал: «Здравствуйте, я бы свозил друга на Крильон. Уха, крабы, море. Что еще может быть лучше на Сахалине?» На Крильоне, согласен, очень красиво. К сожалению, я пока только по фотографиям видел, но 100% уверен, еще там успею побывать. Ну, да, на Крильон, насколько я знаю, можно только на подготовленной машине попасть, поэтому в этом тоже есть свой момент. Но можно всегда друзей попросить, чтобы свозили. Лара, следующую историю.

0: Виктория нам пишет: «Доброе утро, любимое радио. Приезжим гостям показала бы наши замечательные скалы Три Брата на берегу моря. Визитная карточка нашего города. Тоннель. За тоннелем Три Сестры. Сходили бы в музей Антона Павловича Чехова». Тоже довольно неплохая культурная программа. Собственно, я так думаю, в ближайшее время, как раз пока лето, друзья, тут не то, что даже приезжих гостей нужно по таким местам поводить. Нужно самостоятельно собраться и тоже, допустим, на этих выходных выбраться в какой-нибудь из мест, которые сегодня у нас озвучены. На самом деле, действительно, тема выбрана очень хорошая, в том плане, что мы сейчас вместе с вами, друзья, можем освежить память и понять, действительно, немножко создать планов, я бы так сказал, на ближайшие выходные, если у вас их еще нет. Поэтому слушаем, делимся и, соответственно, пользуемся. Напоминаю, что можно присылать через группу ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ под соответствующим постом вашей истории. Также по номеру 8-900-660-1505 через мессенджер Макс и Телеграм. Самый яркий комментарий получит у нас сегодня приз. Итоги будем подводить ближе к 9 утра. Давайте сейчас немного поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Ногликах и Поронайске – 22 градуса. В Красногорске, Охотском, Красакове и Ваниве отметка будет равна 24. В Макарове ожидается плюс 14. В Долинске воздух прогреется до 18 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске 20 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня также осадков не ожидается. Средняя температура 23 градуса. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Жить хорошо.
6: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
7: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
8: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для справок 8-42-42-42-65-94.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
11: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ – масло с инженерной поддержкой. ТО СТОИЛ.ру.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
13: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Ну что, друзья, настало время подводить итоги нашего сегодняшнего вместе с вами обсуждения. Тема у нас довольно интересная. Если к вам приехал друг из другого города, куда вы поведете его в первую очередь? Огромное количество мест сегодня озвучено, огромное количество моментов. Кстати, вот еще Алексей нам написал, я бы сказал, даже ультанул. Я бы пригласил на гору Майорскую. 5 часов подъема, 4 часа спуска, но вид просто захватывающий на весь юг Сахалина. Бесспорно, я уверен, что вид там очень красивый. Здесь, мне кажется, это прям для ребят, которые любят вот такие действительно длительные походы. Но самое главное, я как понимаю, Алексей во всем этом разбирается. То есть он, в принципе, сможет, я думаю, своих друзей правильно снарядить для того, чтобы

данная прогулка действительно была успешной. Ну, это вот по факту на весь день. 5 часов, 4-9, это рано утром выходить для того, чтобы еще успеть и вид захватить. Ну, я уверен, прогулка действительно того стоит. Вот, сейчас давайте подводить итоги. Если говорить касаемо самого яркого комментария, то отдаем мы сегодня приз Ларе, которая нам написала о том, что приезжим гостям показали бы замечательные скалы Три Брата на берегу моря, что является визитной карточкой, тоннель, за тоннелем Три Сестры, и еще дополнительно в музей Чехова бы сводила, для того, чтобы люди действительно смогли вот, так сказать, прочувствовать всеми фибрами и жабрами наш тот самый сахалинский вайб. Поэтому порцию аплодисментов мы тоже вам дарим. Ну и самое главное, приз вы сегодняшний забираете. Друзья, всем большое спасибо, что участвуете в обсуждении. Обязательно будьте вместе с нами, читайте, будьте в курсе всех событий. И самое главное, кайфуйте, получайте хорошее настроение. Это радио СТВ. Двигаемся далее. Миша, Марвин в нашем эфире.

0: Сахалинское время 9 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине начнут штрафовать за игнорирование решений комиссии по чрезвычайным ситуациям. В САГГУ завершилась приемная кампания. Владелец собаки выплатит 50 тысяч рублей компенсации пострадавшему ребенку. В Сахалинском госуниверситете завершился прием документов на бюджетные места очной формы бакалавриата и специалитета. Итоги приемной кампании 2026 года побили все предыдущие рекорды. В ВУЗ поступило больше 7400 заявлений. В этом году география абитуриентов серьезно расширилась. Заявления подали не только жители Сахалинской области, но и поступающие из Центральной России. Их около трети от общего числа. Кроме того, ВУЗ привлек молодежь из ближнего зарубежья – Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и даже Китая. Самый высокий конкурс, по данным приемной комиссии, сложился на лингвистике, нефтегазовом деле, IT-специальностях и востоковедении. Больше 50 человек пострадали в Японии после мощного землетрясения. Подземные толчки вызвали пожары, повреждения дорог и мостов. Также сообщается об обрушении некоторых зданий и перебоях с электроснабжением. Премьер-министр Японии Санае Такаити заявила, что экстренные службы продолжают оценивать последствия стихийного бедствия. Власти призвали жителей избегать опасных мест и быть готовыми к повторным толчкам, которые могут произойти в ближайшие дни. 50 тысяч рублей штрафа выплатит владелец собаки пострадавшему от пса-ребенку. Прокуратура помогла взыскать компенсацию. Проверку провели после обращения местной жительницы. Установлено, что в августе 2025 года на ее сына во время прогулки напала соседская собака. В результате ребенку причинили легкий вред здоровью. Прокурор обратилась в суд с иском к владельцу животного о компенсации морального вреда. Требования удовлетворили, решение уже вступило в законную силу. На Сахалине начнут штрафовать за игнорирование решений комиссии по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о ситуациях, когда должностные или юридические лица не выполняют решения КЧС, либо делают это ненадлежащим образом. До сих пор в региональном законодательстве не было механизма, который позволял бы привлекать таких нарушителей к ответственности. По оценке надзорных органов, этот пробел мешал работе комиссии и мог создавать угрозу для жителей. Прокуратура установила, что с 2023 года в Сахалинской области было 15 случаев, когда решения КЧС регионального и муниципального уровня оставались без исполнения. Речь шла о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с гололедом, паводками, пожароопасными явлениями, а также о безопасности на водных объектах. Жительница штата Небраска воссоединилась со своей собакой по кличке Чонг, которая сбежала из дома в 2025 году. Девушка все эти годы не теряла надежды. Вместе с семьей она возвращалась в район, где пропал пес, и высматривала его, но все было тщетно. Через 5 лет после исчезновения американка наткнулась на пост из приюта для животных и узнала на прикрепленной фотографии пропавшего друга. В публикации говорилось, что Чонга нашли за остановкой для дальнобойщиков в Индиане в 965 километрах от дома. Оказалось, что после побега собаку кто-то приютил и даже чипировал. Сотрудники приюта не смогли найти последнего владельца Чонга, поэтому отдали его первоначальной хозяйке. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 16 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: «Утро с Игорем Орловым» на радио АСТВ.
1: Друзья, давайте немного разберемся с этим днем. На календаре у нас 29 июля. К сожалению, к моему большому сожалению, скоро второй месяц лета закончится, но у нас есть еще третий, и, соответственно, друзья, его также можно распланировать и максимально сочно провести. Но по праздникам у нас сегодня Международный день тигра, Международный день губной помады, как раз-таки праздник для девушек очень замечательный, день смузи и день персика. Вот последнее мне довольно-таки нравится, друзья, в том плане, что вот что смузи, что персик могут с утра вас немножко освежить и как раз-таки придать того самого позитива, который дополнительно поможет вам в работе. В общем и целом, выбирайте тот праздник, который вам действительно больше по душе, и вместе с ним в ногу входите вот как раз-таки в эту среду, делайте все свои дела, выполняйте их на все 100%. И я уверен, что у вас все получится. 5 утра, искорки прямо сейчас.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория.

0: возраст — это просто пин-код в нашем эфире. Такая композиция играет, друзья. Давайте немного поговорим о дорожной обстановке, которая у нас существует на данную минуту. Напоминаем автомобилистам, что движение автотранспорта в районе пересечения проспекта Мира и улицы Пионерской частично ограничено. Для проезда ориентировочно до конца августа будут закрыты две восточные полосы проспекта Мира, а также заезд на улицу Пионерскую. Просим водителей обращать внимание на знаки, а также учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. Также по имеющейся у нас информации, на данный момент в связи с аварийным отключением электроэнергии не работают светофоры на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Коммунистический, проспекта Коммунистический, проспект Мира. Будьте внимательны при проезде перекрестков, друзья, и самое главное, соблюдайте правила дорожного движения и слушайте радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: На Сахалине и Курилах 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально, не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119 имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине пенсионерка через банкомат несколькими партиями отправила мошенникам 3,5 миллиона рублей. Школьникам предложили рассказывать о ЖКХ на уроках о главном. В областном центре провели первый на Сахалине турнир по пиклболу. 3,5 миллиона рублей отдала пенсионерка Южно-Сахалинска мошенникам. По данным ОМВД России по Сахалинской области, в середине июля 79-летней жительнице островной столицы позвонил псевдоправоохранитель и заявил, что кто-то проник в ее аккаунт на госуслугах и оформил документ, поэтому деньги пенсионерки в опасности. Чтобы избежать незаконного перевода ее личных сбережений, ей якобы необходимо задекларировать средства, а после проверки сбережений ей гарантированно вернут их обратно. По указанию мошенника, потерпевшая с помощью банкомата совершила несколько переводов на неизвестный счет. Деньги никто не вернул. Возбудили уголовное дело. Тему энергосбережения и ЖКХ предложили включить в российскую школьную программу. С инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. По его словам, детям необходимо прививать навыки разумного использования воды, тепла и электричества дома и в школе. Чиновник считает, что тема ЖКХ не менее важна, чем другие вопросы, которые сейчас обсуждаются школьниками на уроках о главном. Инициативу планируют направить в Госдуму, Совет Федерации и правительство России. В Анивском районе продолжаются поиски 62-летней Валентины Алексеевны Новик, которая заблудилась в лесу возле села Воскресенское. Женщина ушла за ягодой утром 27 июля вместе с двумя подругами. Приятельницы вышли из леса, а Валентина нет. Поиски проходят и днем, и в ночное время суток. Пешие группы и беспилотники уже обследовали 17 квадратных километров труднопроходимого леса вблизи села. Также специалисты работали дроном с тепловизором. Были осмотрены квадраты, где женщины собирали дикоросы. В темное время поисковую группу сопровождали ждал медведь. На данный момент Валентину Новик не нашли. Поиски продолжаются. В областном центре провели первый на Сахалине турнир по пиклболу. Это симбиоз большого тенниса, пинг-понга и бадминтона. Участниками дебютных соревнований стали 18 сахалинцев и гостей города, в том числе и представители серебряного возраста. Организаторы отмечают, что старшему поколению особенно понравился новый вид спорта. Тренировки пенсионеры посещают по карте сахалинца. Победителями первого на Сахалине турнира по пиклболу стал дуэт Кристины Кремлевой и Сергея Елисеева. В японском городе Киото полиция арестовала 61-летнего безработного музыканта за то, что он в течение 7 лет играл на десятках гитары, включал радио настолько громко, что 3 соседа в возрасте от 60 до 80 лет получили диагнозы депрессия и бессонница, а у 49-летней женщины развился постоянный звон в ушах. Уровень шума достигал 80-90 дБ, что сравнимо с грохотом движущегося поезда метро. Полиция неоднократно призывала мужчину к порядку, однако он игнорировал требования прекратить шум. В итоге правоохранители арестовали его. После обыска в доме музыканта и квартире бывшей жены полиция изъяла 49 электрогитар, 19 усилителей, 5 радиоприемников и мандолину. Во время допроса задержанный признал факт шума, но категорически отрицал, что его музыка могла навредить здоровью соседей. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 18 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: «Утро с Игорем Орловым» на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, в данный момент просыпаются те, кто хотят себе вкусный и сочный обед. Начинается у нас дозвон. Правила объясняю, все довольно просто. Во-первых, вы скидываете свою заявку, пишите «Хочу в дозвон». Ваше имя и номер телефона нам по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Во-вторых, вам нужно будет ответить на мой звонок и сказать кодовую фразу. Она звучит сегодня следующим образом. До пятницы всего два будильника. Запоминаем, друзья, и никаких алло, никаких привет, конкретно только кодовая фраза. Поэтому кидайте свои заявки. Собственно, мы пока двигаемся далее, слушаем музыку.
2: Все твои романы, тяжелый вид спорта, каждый бывший выводил из зоны комфорта.
1: Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». «Сказка» — вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру.

Наше утро с вами, друзья, продолжается. В скором времени, возможно, у нас появится действительно очень интересная защита от мошенников. Компания Автономус выпустила аксессуар, который очень просто называется «Кей», то есть ключ. Небольшой NFC, собственно, ключ, который блокирует доступ к отвлекающим приложениям. На смартфонах уже есть таймеры, всевозможные лимиты, но их легко отключить или обойти. Девайс пытается вот как раз-таки решить именно эту проблему. Он работает так: в фирменном приложении вы выбираете, какие программы должны быть под замком, после чего при попытке открыть их на экране будет появляться требование приложить пластиковый ключ к телефону. Разблокировка действует час, потом процедуру нужно повторить. Собственно, Автономус Кей уже поступил в продажу, и стоит он на самом деле не так-то уж и много. Ну, порядка 800 рублей. Подписка никакая не нужна, просто приобретаете и пользуйтесь. Пожалуйста, ищите на просторах интернета, если вам требуется такая штука для защиты ваших данных, то, я так думаю, она вам действительно поможет. Друзья, мы двигаемся далее. Спонсор утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, друзья, давайте узнаем, что нам приготовили звезды на сегодняшний день. Овны. Вечер посвятите реализации своих давних желаний. Результат должен вас порадовать. Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения. Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу. Раки, для благополучного решения дел вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы. Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны. Девы, происходящее вокруг вас может послужить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательными. Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов. Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат. Стрельцы, желание охватить как можно больше, может натолкнуться на скрытое сопротивление. Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности. Водолеи, добавьте энергии в отношения, и они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз. Рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Охе, Тамарине, Невельске, Холмске и Курильске в среднем отметка будет равна 23 градусам. В Тымовском воздух прогреется до плюс 28. В Смирных и Углегорске ожидается 15 градусов, в Чехове 19 с плюсом. В Северокурильске ожидается дождь до плюс 12. В Южно-Сахалинске погода сегодня без осадков, 23 градуса, это средняя температура, ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето, время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
6: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
7: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
6: И самое главное – забота о каждом пациенте.
7: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
6: Телефон 40 18 18.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Итак, друзья, я просто обязан вам рассказать об этом новом месте. Если вы планируете в ближайшее время поездку в Китай, то, собственно, в городе Шэньчжэнь начал работу новый музей естественной истории. Он стал одним из крупнейших в мире. Комплекс площадью более 105 тысяч квадратных метров, расположен на берегу озера Янцзы в районе Пиншани, стал первым учреждением такого масштаба, посвященным природе юга Китая. Проект разработали датское архитектурное бюро FreeXN совместно с B+H Architect и Zuba Design. Вместо традиционного здания архитекторы создали плавную скульптурную форму, которая словно продолжает окружающий ландшафт. Значительная часть крыши открыта для прогулок, поэтому посетители могут насладиться видами на водно-болотные угодья и озеро, даже не заходя внутрь. В общем и целом, новый музей призван стать не только туристической достопримечательностью, а выглядит он действительно очень красиво, друзья, и внушительно, но и международным центром исследований в области естественной истории. При этом вход на территорию общественных пространств, включая прогулочную крышу, остается бесплатным, благодаря чему комплекс служит одновременно научным учреждением и городским парком. Как я уже сказал, друзья, если поедете в Китай, обязательно съездите в город Шэньчжэнь и посетите данное место. Выглядит оно нереально красиво. Друзья, с этой информацией мы двигаемся далее. Спонсор утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки, только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».

0: Итак, правила все уже знают. Мне сейчас осталось только с ваших заявок выбрать рандомный номер, дозвониться. И самое важное, чтобы я услышал именно кодовую фразу. Первый номер уже у нас набирается. Осталось только дождаться гудков. Нужно буквально секундочку. Гудки пошли. Ждем ответа.
1: До пятницы всего 2 будильника.
0: А как вы думаете, это правильная кодовая фраза?
1: Правильная.
0: Ну, значит, вы выиграли. Аплодисменты вам. Здравствуйте, здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, как ваша среда проходит сегодня?
1: Отлично, работаем.
0: А если не секрет, кем работаете?
1: Водителем.
0: Водителем. То есть у вас впереди огромное количество разнообразных мест по городу, а возможно и дальше. Ну, я считаю, это прикольная работа. В общем и целом, Андрей, у вас будет еще и прекрасный обед, помимо прекрасной работы. Обязательно получите большую пиццу от наших партнеров пиццерии «Сказки» «Посейдон». С этим я вас поздравляю. И желаю вам отличного рабочего дня, да и чтобы скорее рабочая неделя закончилась. Наверное, вот так. И скорее настали
1: и
0: выходные.
1: Хорошего дня.
0: Отличного настроения. Не буду отвлекать от работы. Всего доброго.
1: Спасибо.
0: Друзья, вот так вот дозвонились сразу с первого раза. Молодцы, справляетесь, справляетесь. И это замечательно. Кодовую фразу Андрей запомнил, правила выполнил. Поэтому подарок улетает в его руки. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекций на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru.
2: Идет!

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 29 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском, Ногликах и Поронайске 22 градуса, в Красногорске, Охотском, Корсакове и Ваниве ожидается 24 с плюсом. В Макарове воздух прогреется до 14 градусов, в Долинске – 18, в Малокурильском и Южно-Курильске – 20 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня погода также без осадков, средняя температура будет в районе 23 градусов, ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
4: Горячая вода – это хорошо.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7. Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
8: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Он жил в городе бетонный коробок. Лишенный души, словно робот.

В этой музыкальной композиции, друзья, задействована группа «Крем Сода» и группа «Хлеб». Ее вы можете послушать где-нибудь на сторонних площадках. Есть у них разнообразные интересные музыкальные композиции для хорошего настроения. Поэтому, если вам стало интересно, обязательно найдите, послушайте. Ну, а что я могу сказать? Наше утро подходит к своему логическому завершению. Вместе с вами все это время был Игорь Орлов. Могу вам только напомнить, что мы дошли до середины рабочей недели и остается буквально, как вот в нашей кодовой фразе, да, сегодняшней, два будильника до того, чтобы начались выходные, до того момента, когда вы сможете взять свой мангал, поставить его в песок, кинуть на него курицу, ну, точнее, лучше не на него, а на решетку, потому что так она как будто бы вкуснее без углей будет, собрать друзей и сделать какую-нибудь вот такую тусовку, чего я вам и желаю, а я с вами прощаюсь. Спонсор утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный». Ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей, пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам.

0: И завершает этот музыкальный час проект TGC, работа Dreamers. Мы с вами движемся только вперед и переходим в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас поговорим о событиях в Сахалинской области. О них расскажет Дарья Пешунова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск.